мешай. Пусть говорит только он его слова о том, что было будто раненого стон. Ты посмотри ему в глаза, в них только выстрелов дым. Пока он жив, его война будет с ним.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.
2: Прошлым житьем

0: не по пути.
1: Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей за мгновение изменился мир, развернув меня на полпути, где из окон брошенных квартир светят одинокие огни.

тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза –

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
3: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон 550-88-55». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: Зайдите в любой грузинский дом утром. На столе обязательно будет сулугуни. Свежий, упругий, с легкой кислинкой. Рядом теплый хлеб, помидоры и зелень. Это не легкий завтрак в современном понимании. Это плотная еда, после которой человек идет работать. Ну и обязательно, конечно же, неотъемлемый атрибут – это, конечно же, хорошая песня на грузинском языке. У меня все это есть, собственно говоря, за исключением того, о чем я говорил с самого начала. Могу побаловать себя только лишь чаем. Я люблю чай, потому как кофе я не люблю. 7.32, время московское, вторник, я на работе, Расул Алибеков.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-0606.

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: сообщает, что в горных районах Республики Дагестан, в общем, вся неделя будет очень дождливой, имейте, пожалуйста, это в виду. Вот, в Махачкале ясная погода, на данный момент жарко, 26 градусов тепла. По ощущениям, как 30-32, ветер 1 метр в секунду, он северо-западного направления. У нас сегодня дождя не ожидается, слабый дождь, умеренный дождь ожидается у нас завтра в Махачкале. А как я уже сказал, в горных районах, в общем-то, сохраняется дождливая погода, и она и будет там таковой. Сегодня воздух прогреется до плюс 29-30 градусов тепла. В общем, не оставайтесь на открытом солнце, берегите себя, одевайте защитные панамы, берите с собой, если вы куда-то идете, холодную воду. Хотя, в принципе, холодную воду по баснословным ценам можно купить в любом магазине, так что вот. Встретил соседа Митрича, я шел, в общем-то, он меня, оказывается, поджидал. Поджидал вот почему. Он говорит: слушай, говорит, у меня, говорит, к тебе дело одно есть, ты как никто другой можешь мне помочь. Я говорю: что нужно, объясни. Он говорит: ну, я сегодня иду, приглашен к одному своему товарищу, вот, на день рождения, и мне обязательно там дадут тост. Я не знаю, что нужно говорить. Я говорю: а что за товарищ там? Он говорит: ну, товарищ такой, ну, как тебе сказать, при деньгах, сказал Митрич, при хороших деньгах. Я говорю: а где работает? Митрич говорит: да нигде не работает. Я говорю: а, ну, понятно, безработный дагестанец, имеет Porsche Cayenne и все остальное, яхты, да. Я говорю: что там нужно? Он говорит: да мне тост нужен какой-нибудь такой интересный. Я говорю: давай, записывай. В общем, тост такой. Я говорю: Митрич, ты должен сказать, я поднимаю этот бокал за юбиляра. Я говорю: а у него какое-нибудь прошлое есть криминальное? Он говорит: ну, конечно. Я говорю: тогда вот, слушай, я поднимаю этот бокал за юбиляра не потому, что он миллиардер. Мы тоже люди не бедные в натуре. И не потому, что у него шикарная яхта и автомобили. Мы тоже не в корыте плаваем и не на китайцах ездим, же есть. И даже не потому, что он глава 10 крупных компаний, которые гоняют газ и нефть туда-сюда на фурах. А я хочу поднять этот тост за то, что он еще и получает пособие по безработице.
1: Радио «Прибой».
2: «Прибой».

0: Более 6 десятилетий они остаются на передовой рок-музыке. Они громкие, дерзкие, шумные, неудержимые и вечные. Вокально-инструментальный ансамбль Rolling Stones — это не просто группа, это, знаете, живое воплощение рок-н-ролла. Общий мировой тираж альбомов превысил, по-моему, уже 250 миллионов копий. Они включены в зал славы рок-н-ролла и по праву считаются одной из самых влиятельных и успешных групп в истории. Они неотъемлемая часть истории 20 и 21 веков. И, судя по всему, они не собираются останавливаться. Да пусть не останавливаются, мы же их очень сильно любим. Rolling Stones, Anybody Seen My Baby, радиоприбой.
1: Реклама на радио.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Это новая песня. Ну, не скажу, что прям мотив новый, мотив с 50-х годов прошлого столетия, но сделал-то он эту песню просто великолепно. Это Дмитрий Маликов, «Заберу тебя в июль», так называлась песня, которая прозвучала в финале часа. Впереди у нас новости. Диана Гаджиева уже готова рассказать про День рыбака и не только в нашем эфире. Всем доброе утро, это Радио Прибой.
1: В Дагестане 8 часов утра. На Радио Прибой новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане завершено обследование пострадавших от паводка домов. Арендаторы госимущества в республике смогут получать уведомления через госуслуги, и в регионе отметили День рыбака. Теперь подробно. В Дагестане полностью завершено обследование всех жилых домов, пострадавших от масштабного весеннего паводка. Об этом сообщили в МЧС России по итогам заседания правительственной комиссии, которое провел глава ведомства Александр Куренков. Все заявления на финансовую помощь пострадавшим планируется рассмотреть до 31 июля. В ведомстве отметили, что власти республики значительно нарастили темп этой работы. По данным МЧС, на сегодняшний день в Дагестане и Чечне выплаты уже получили 76 тысяч человек. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о выделении порядка 7,5 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища. Средства для проведения работы выделены Министерству природных ресурсов и экологии Дагестана. Информация о начислениях по договорам аренды имущества теперь автоматически дублируется в личный кабинет арендатора на портале госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Дагестана. После выставления счета пользователи получают уведомление, что позволяет своевременно контролировать обязательные платежи. Интеграция носит исключительно информационный характер. Аренду необходимо оплачивать в сроки, предусмотренные договором, поскольку просрочка может повлечь начисление пений. В преддверии Дня рыбака Комитет по рыбному хозяйству Дагестана совместно с администрациями Кизлярского и Тарумовского районов провел торжественное мероприятие, посвященное работникам рыбохозяйственной отрасли. Рыбодобывающие, аквакультурные и рыбоперерабатывающие предприятия районов организовали для гостей праздничное угощение. На столах была уха, пироги, плов и разнообразные рыбные деликатесы. Атмосферу праздника дополнили выступления коллективов народного творчества. В Дагестане стартовала международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня». Крупнейшее на юге России мероприятие в области профессионального графического искусства продлится до 25 июля. При этом выставки проекта будут доступны для посетителей до конца лета. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
0: Диана говорит: я в ваших местах недавно, вот скажи мне, у вас есть браконьеры? Она спросила у меня, я говорю, ну конечно же есть. Вообще вот в России, знаешь, если человек с рыбалки возвращается трезвый и с рыбой, то он уже считается браконьером. А вообще, я вот знаю один такой замечательный анекдот. Жена, значит, спросила: ты где был? Спросила рыбака. Рыбак сказал: на рыбалке. А почему на ногах еле стоишь? Рыбак сказал: устал рыбу ловить. В общем, в эти утренние часы мы желаем вам доброго утра.

0: Ура, да здравствует выходные, готов кричать любой из нас вечером в пятницу, да, кричат «Арат хочу». Предвкушая приближение дел, которые можно посвятить своим делам, ну, скажем так, в крайнем случае, хлопотам по дому. Исключение составляют разве что люди, влюбленные в свое дело, заядлые трудоголики, не признающие выходных, это диджеи радиостанции «Прибой», и те люди, которым из-за особенностей рабочего графика приходится трудиться и по субботам, и по воскресеньям, но те, которых все время выгоняют и говорят: у нас усиление. Впрочем, об этом песня, гимн выходным дням группы Coldplay. Далее информация о нашем деловом партнере. В эфирной студии радио «Прибой» Расул Алибеков. Мы с вами услышимся через чуть-чуть.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
2: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз

0: песня, которая называется стала не только одним из самых ярчайших хитов в репертуаре исполнителя, которого зовут Григорий Лепс, но и настоящей народной любимицей, которую так и тянет спеть в караоке. С момента премьеры песни прошло много лет, но она остается актуальной, как и в далеком 2011 году. Мы предложили вам насладиться этой потрясающей песней только что на волнах нашей радиостанции. Это «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Небывалая жара обрушилась сегодня на Махачкалу. Старожилы припоминают, что в последний раз подобная жара была вчера. А сейчас 26, днем плюс 29-30, без дождя и без ветра.

0: Все мы с вами знаем Филиппа, ведь это звезда первой величины, как он сам говорит, на российской эстраде. А еще многие знают его любовь к зарубежным песням, которые он потом сам исполняет, правда, уже на русском языке. Возможно, вы знаете, с какой песни схожа та песня, которая сейчас звучит в нашем эфире. Ну, я просто скажу, есть такая группа, она называется «Антики», и песня называется «Die for you». Эта песня была исполнена греческой группой, и записана она была в 2000-м, по-моему. Известность в мировом сообществе она получила благодаря тому, что группа с этой песней участвовала, по-моему, в конкурсе Евровидения. Ну, а затем Филиппок ее просто-напросто позаимствовал. В общем, не будем о плохом, только о хорошем. Филипп Киркоров.
1: Я за тебя умру.
2: Реклама.
3: Медицинский центр «Гепар». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д. Урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Реклама. Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
8: Мастер-дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер-дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Обстановки. По поводу дорожной обстановки, у нас тут все нормально, все хорошо. Город пустой практически. На данный момент сказывается отсутствие некоторых факторов, один из которых это в общем-то, каникулы и отпуск. Не пригорычные насыщенные материалы, да, их много, в большом количестве и по хорошим ценам. По очень хорошим ценам для тех, которые его продают. Вот, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Выделю один из участков города, это улица Булача, до памятника защитникам Отечества со стороны Редухи. Что касаемо старой трассы города, которая связывает два города, Каспийский и Махачкалу, но вот здесь вот в одном месте гостиница, где вот гостиница Агёль, редукторный микрорайон, ближе к кольцу, тоже небольшое скопление автомобилей мы видим. Берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения. Вчера с ребятами из управления стоял, разговаривал. Они говорят, слушай, ну еще раз напомни, да, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Я говорю, ребят, я об этом, как вы знаете, каждый день говорю. Мало того, их соблюдать, так их еще и знать надо. Вот, чтобы соблюдать. Далее информация о нашем деловом партнере.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Музыкальная редакция нашей радиостанции вспомнила эту группу Бонни Им и Дадди Кул. Вы знаете, с каждым годом музыкальный океан поглощает все больше новых имен и мелодий, но лишь немногие произведения выдерживают испытания временем, становясь частью культурного кода. Дадди Кул группы Бонни Им – один из таких примеров. Выпущенная, по-моему, в 1976 году, эта песня не просто взлетела на вершины чартов, но она стала символом целой эпохи. Диско с его яркой энергией и, конечно же, свободным ритмом врывался в мир. И Дадди Кул была одним из его самых узнаваемых знамен. Эта песня, как старая пластинка, звучание которой переносит нас в прошлое, в мир танцев, любви и, конечно же, беззаботных вечеринок. Ее простота и в то же время гениальность делают ее просто-напросто бессмертной. Бонни Им, радиоприбой.
1: Реклама. Сеть медицинских центров «Лекарь» открывает новую главу своей истории. Теперь в нашем парке оборудования появилась новинка. Аппарат для проведения процедур маммографии «Омикрон Плюс». Цифровой маммограф последнего поколения позволит в считанные минуты провести исследование точно, безболезненно и с минимальной лучевой нагрузкой. Впервые в республике и во всем Северокавказском федеральном округе и только в сети «Лекарь». Мегафон 550-88-55 или на сайте mclekarь.ru.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988. 292-47-47.
6: Табасаранская поговорка.
7: Ич мяхлай расумчир шул.
8: И на нашей улице будет праздник.
6: Радио «Прибой».

0: Диана Гаджиева говорит, слушай, говорит, жарко. Диана Гаджиева, это которая сейчас вам новости читать будет из ваших, этих ваших приемников ваших. Вот. Страдаю, говорит, от жары, страдаю. Вот где-нибудь полежала бы в тенечке, где одинаковая температура. Я говорю, ты знаешь, лучше страдать от жары, чем лежать там, где круглый год одинаково прохладно. Ну, ты поняла, о чем я. А час эфира подошел к своему логическому завершению. Соответственно, сверим часы и послушаем новости.
1: В Дагестане 9 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуму внесли законопроект о расчете минимальной пенсии на основе МРОТ. В Махачкале вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу, и дагестанский дзюдоист стал победителем Кубка Европы. Теперь подробно. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ. Документ опубликован в электронной базе палаты. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизмы федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Совет потребителей по вопросам деятельности российских железных дорог заявил о наличии системной проблемы массовых возвратов билетов на поезда и предложил изменить порядок взимания сбора за возврат. Он сейчас составляет 3 рубля 70 копеек, поэтому многие пассажиры на всякий случай покупают билеты на разные даты, а перед поездкой ненужные сдают. В связи с такой практикой создается искусственный дефицит. Чтобы решить эту проблему, Совет потребителей предложил установить новый сбор, который не должен превышать 10% от стоимости билета. Ленинский районный суд города Махачкалы вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу, связанному с гибелью двух участниц квеста в июле 2024 года. Владелец салона и двое местных жителей, работавших аниматорами, признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как установлено в ходе судебного разбирательства, во время проведения квеста в помещении салона возник пожар. В результате от ожогов и отравления угарным газом две посетительницы скончались. Еще одному участнику был причинен тяжкий вред здоровью. Дополнительный пригородный поезд запустят на маршруте Махачкала-Хасавюрт, об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Новый рейс начнет курсировать 16 июля в дневное время. До 30 сентября дополнительный поезд будет отправляться ежедневно. С 1 октября он станет перевозить людей с пятницы по воскресенье, что позволит сохранить транспортную доступность в периоды наибольшего спроса. Дагестанский дзюдоист Абдулла Сулейманов завоевал золотую медаль Кубка Европы по дзюдо, который завершился накануне в Венгрии, об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Этот успех позволил спортсмену войти в состав сборной России для участия в первенстве Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: А еще был видеоклип на эту песню. В общем, взрослая песня, и она должна иметь взрослую историю. Об этой песне, по этому сюжету, да и вообще в этой пьесе Стас Пьеха играет самого себя. Ну и по сюжету он расстается с любимой. Ну, что, расстался? Расстался. Найдешь другую. Это ж сейчас не проблема для них. Вот. А далее информация о нашем деловом партнере. Омердзип Джокер. Ну и только лучшая музыка. Не помню, кто сказал, но кто-то сказал, что все идет у нас по плану. Расул Алибеков, радиоприбой. Всем доброго утра. Хорошего утра.
1: Мы расстались с тобой.
2: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама на радио.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

Здесь как бы на французском надо сказать, песня под названием «Appelle mon numéro», то есть «Набери мой номер». Это второй сингл 7-го студийного альбома под названием «Point de Suture» французской певицы Милен Фармер в жанре электропоп. Ну, мы любители таких, мы-то все больше к року склоняемся. Так, далее Динара Магомедова, Баста и Полина Гагарина. Песня называется «Феникс». Очень хорошие две работы. Но прежде о погоде. Сейчас 29 градусов, в столице Дагестана ожидается 30. 3 метра в секунду, ветер дует с севера. У нас сегодня без осадков. Очень хорошая погода, правда, жарковато. The best music on the best radio.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Никита бесфамильный, но, по крайней мере, он у нас идет без фамилии. Мария Зайцева, они рассказали все слова о любви. Ну, коротко и ясно, 3.5 минуты, что там думать и гадать, ходить вокруг да около. Далее информация нашего делового партнера и великолепнейшая песня. Все слова
1: о любви. Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
0: Так вот, супер песня супер популярной группы Scorpions. Песня называется «Wind of Change» – «Ветер перемен». Имеет особенное значение для российского и немецкого слушателя. В нашей стране песня стала символом свободы и перемен, а в Германии за несколько месяцев до выхода песни была разрушена Берлинская стена. Впрочем, чё это я? Скорпионы, на выход!

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: где-то вдалеке заревели грозы, где-то в темноте в углу завяли розы.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане завершено обследование пострадавших от паводка домов. Арендаторы госимущества в республике смогут получать уведомления через госуслуги и в регионе отметили День рыбака. Теперь подробно. В Дагестане полностью завершено обследование всех жилых домов, пострадавших от масштабного весеннего паводка. Об этом сообщили в МЧС России по итогам заседания правительственной комиссии, которое провел глава ведомства Александр Куренков. Все заявления на финансовую помощь пострадавшим планируется рассмотреть до 31 июля. В ведомстве отметили, что власти республики значительно нарастили темп этой работы. По данным МЧС, на сегодняшний день в Дагестане и Чечне выплаты уже получили 76 тысяч человек. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о выделении порядка 7,5 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища. Средства для проведения работы выделены Министерству природных ресурсов и экологии Дагестана. Информация о начислениях по договорам аренды имущества теперь автоматически дублируется в личный кабинет арендатора на портале госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Дагестана. После выставления счета пользователи получают уведомление, что позволяет своевременно контролировать обязательные платежи. Интеграция носит исключительно информационный характер. Аренду необходимо оплачивать в сроки, предусмотренные договором, поскольку просрочка может повлечь начисление пений. В преддверии Дня рыбака Комитет по рыбному хозяйству Дагестана совместно с администрациями Кизлярского и Тарумовского районов провел торжественное мероприятие, посвященное работникам рыбохозяйственной отрасли. Рыбоотбывающие, аквакультурные и рыбоперерабатывающие предприятия районов организовали для гостей праздничное угощение. На столах была уха, пироги, плов и разнообразные рыбные деликатесы. Атмосферу праздника дополнили выступления коллективов народного творчества. В Дагестане стартовала международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня». Крупнейшее на юге России мероприятие в области профессионального графического искусства продлится до 25 июля. При этом выставки проекта будут доступны для посетителей до конца лета. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: История, культура, традиции. Радио «Прибой» объединяет поколения.

0: can kayısız hatun aldı heyran yaval güzel ziyan.
1: Лучшее радио для лучших людей. Радио «Прибой».

0: видимо, так волновалась, что всю эту песню произнесла, в общем-то, пропела просто, знаете, как по слогам в первом или же во втором классе. Ани Лорак, песня называется «Одинокая», одна из самых последних работ, прозвучала на волнах радио «Прибой». 14 июля у нас сегодня вторник, в Махачкале 10 часов и 10 минут, время московское. Далее в нашем эфире информация о нашем деловом партнере, ну и великолепнейшая песня, о которой я скажу чуть далее. В эфирной студии на ближайший час Расул Алибеков. Всем доброе утро.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8-960-417-45-58.
2: Радио «Прибой». Дорого, как память.
0: Узнали уже, да, эту песню? Так вот, эта песня буквально пронизана лучами испанского солнца. Ее название уже давно стало нарицательным, ведь главная ассоциация, которая возникает при слове «макарена», это зажигательный танец. Простая последовательность незамысловатых движений, ритмичная музыка и реализация заряда позитивного настроения – вот что превратило эту песню в настоящий танцевальный хит, который даже спустя время не теряет своей популярности. Итак, «Лос Дель Рио», «Макарена», «Радио Прибой».

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Реклама. Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Аварская поговорка.
9: Годик они в гурев, рахдайн шалю бахарчи.
10: Не в аульской сходке, а в бою познается боец.
8: Радио «Прибой».
11: Вачидун, вачидун, дуца квалатлы. Хвабадир гарбида, хайкарандедун. Вачидун, вачидун. Дуца квалатлы, хвабадир гарбида,

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Погода.
1: Как говорят товарищи некоторые, если не делать резких движений, то можно переждать жару и дожить до вечера. Что у нас теперь по погоде? 29, днем плюс 30, слабый дождь завтра. Сегодня у нас без осадков, и сегодня у нас ветра тоже не ожидается. Так, с Полиной Гагариной до Луны и обратно слетаем сейчас.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Торговый дом «Абуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Абуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
7: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: У вас все будет хорошо. Я с вами прощаюсь до завтра. Мы услышимся здесь же на волнах радио Прибой. Далее информация нашего делового партнера. Ну а все это утро вместе с вами провел Расул Бекков. Все, услышимся.
1: Любовь, бриллианты, состояние – главные ценности ювелирного дома «Карджеви». У нас представлен широкий ассортимент украшений из современной классики и эксклюзива с экспертным заключением. Изделия из золота высшей пробы с натуральными якутскими бриллиантами. Наш адрес – Азиза Алиева, 8, телефон 8 960 417 45 58.

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь» – лечим честно.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуму внесли законопроект о расчете минимальной пенсии на основе МРОТ. В Махачкале вынесен обвинительный приговор по резонансному уголовному делу, и дагестанский дзюдоист стал победителем Кубка Европы. Теперь подробно. Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий рассчитывать минимальную пенсию на основе МРОТ. Документ опубликован в электронной базе палаты. Сейчас социальная гарантия для неработающих пенсионеров обеспечивается через механизмы федеральной и региональной социальной доплаты к пенсии до уровня прожиточного минимума пенсионера в регионе его проживания. Однако, отмечают авторы инициативы, величина прожиточного минимума, как правило, существенно ниже МРОТ. Совет потребителей по вопросам деятельности российских железных дорог заявил о наличии системной проблемы массовых возвратов билетов на поезда и предложил изменить порядок взимания сбора за возврат. Он сейчас составляет 3 рубля 70 копеек, поэтому многие пассажиры на всякий случай покупают билеты на разные даты, а перед поездкой ненужные сдают. В связи с такой практикой создается искусственный дефицит. Чтобы решить эту проблему, Совет потребителей предложил установить новый сбор, который не должен превышать 10% от стоимости билета. Ленинский районный суд города Махачкалы вынес обвинительный приговор по резонансному уголовному делу, связанному с гибелью двух участниц квеста в июле 2024 года. Владелец салона и двое местных жителей, работавших аниматорами, признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Как установлено в ходе судебного разбирательства, во время проведения квеста в помещении салона возник пожар. В результате от ожогов и отравления угарным газом две посетительницы скончались. Еще одному участнику был причинен тяжкий вред здоровью. Дополнительный пригородный поезд запустят на маршруте Махачкала-Хасавюрт, об этом сообщили в Минтрансе Дагестана. Новый рейс начнет курсировать 16 июля в дневное время. До 30 сентября дополнительный поезд будет отправляться ежедневно. С 1 октября он станет перевозить людей с пятницы по воскресенье, что позволит сохранить транспортную доступность в периоды наибольшего спроса. Дагестанский дзюдоист Абдулла Сулейманов завоевал золотую медаль Кубка Европы по дзюдо, который завершился накануне в Венгрии, об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Этот успех позволил спортсмену войти в состав сборной России для участия в первенстве Европы. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
5: Прибой. Золотой хит Дагестана.

0: Ну что, друзья мои, 11.11 московское время. Вы слушаете радио «Прибой», и наша волна звучит очень известная для многих, но несколько поколений, для многих песня под названием «Куда уходит детство», написанная в 1977 году для телефильма «Фантазии Веснухина» режиссера Валерия Харченко. Музыку написал композитор Александр Зацепин, слова поэт Леонид Дербенев. И первой исполнительницей этой песни была Алла Борисовна Пугачева. По воспоминаниям самого Александра Зацепина, работа над финальной версией была, песня была непростой. Режиссер попросил сочинить композицию о детстве, но нужная интонация долго не находилась, и решение пришло, когда появился текст Дербенева. Зацепин положил его на уже существующие музыкальные наброски, и так родилась сама эта песня. И после выхода же фильма песня стала всесоюзным шлягером, и композитор называл ее одной из наиболее любимых своих песен. Вообще, песни, конечно, передают чувство светлой грусти по ушедшему времени, но одновременно и мысль о том, что детство остается в сердце и продолжает жить в воспоминаниях у каждого из наших слушателей и вообще не слушающих нас в данный момент тоже. 14 июля, сегодня вторник. Большой привет всем тем, кто остается с нами, и доброго, отличного дня. Программа «Ретро», мы продолжаем.
1: Музыка воспоминаний. На радио «Прибой» с Адамом Будагиловым.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
4: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
5: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Друзья мои, иногда кажется, страшная любовь и предсказуемая штучка, и возникает вопрос, зачем бояться любви? Но разве любовь это что-то опасное или страшное, или наоборот, самое ценное и яркое в нашей жизни? Вячеслав Добрынин задал тему «Я боюсь твоей любви», называется песня в программе «Ретро», и, конечно, приветствуем тех, кто присоединился к нашей компании в программе «Ретро». 11:42, время в Махачкале. Всем тем, кто с нами, доброго дня, отличного настроения.
1: Что ты...

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8 928 501 0606.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292

0: Кандахар,
1: Навалак,
0: Карата,
1: Дылым,
0: Ярак Казмоляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На Радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане завершено обследование пострадавших от паводка домов. Арендаторы госимущества в республике смогут получать уведомления через госуслуги, и в регионе отметили День рыбака. Теперь подробно. В Дагестане полностью завершено обследование всех жилых домов, пострадавших от масштабного весеннего паводка. Об этом сообщили в МЧС России по итогам заседания правительственной комиссии, которое провел глава ведомства Александр Куренков. Все заявления на финансовую помощь пострадавшим планируется рассмотреть до 31 июля. В ведомстве отметили, что власти республики значительно нарастили темп этой работы. По данным МЧС, на сегодняшний день в Дагестане и Чечне выплаты уже получили 76 тысяч человек. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о выделении порядка 7,5 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища. Средства для проведения работы выделены Министерству природных ресурсов и экологии Дагестана. Информация о начислениях по договорам аренды имущества теперь автоматически дублируется в личный кабинет арендатора на портале госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Дагестана. После выставления счета пользователи получают уведомление, что позволяет своевременно контролировать обязательные платежи. Интеграция носит исключительно информационный характер. Аренду необходимо оплачивать в сроки, предусмотренные договором, поскольку просрочка может повлечь начисление пений. В преддверии Дня рыбака Комитет по рыбному хозяйству Дагестана совместно с администрациями Кизлярского и Тарумовского районов провел торжественное мероприятие, посвященное работникам рыбохозяйственной отрасли. Рыбодобывающие, аквакультурные и рыбоперерабатывающие предприятия районов организовали для гостей праздничное угощение. На столах была уха, пироги, плов и разнообразные рыбные деликатесы. Атмосферу праздника дополнили выступления коллективов народного творчества. В Дагестане стартовала международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня». Крупнейшее на юге России мероприятие в области профессионального графического искусства продлится до 25 июля. При этом выставки проекта будут доступны для посетителей до конца лета. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на прибое.

0: Выбирай. Выбирай то, что нравится.
1: Реклама на радио.
2: Сомневаетесь в необходимости операции или ищете своего врача? В медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» — это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-930-780-50-25.
4: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
6: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
8: Час желаний.
9: Час желаний.
10: Это программа «Час желаний», друзья мои. Да, действительно, мы начинаем и ждем ваши сообщения на 8-988-291-1007 на МАКС. Ваши поздравления, ваши приветы и желание послушать песню. Мы исполним до конца этого музыкального часа 15 минут первого часа. И спонсор программы, «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
11: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Час желаний.
1: Алан Уокер и Дайя были готовы. Nine Mind, друзья мои, есть песни на волнах нашего радио 12.19 в Дагестане. Программа «Час желаний». Ждем сообщений на наш Макс на 8-988-291-1007. И вот одно из первых сообщений зачитаю прямо сейчас. Салам алейкум, Дагестан и всему Уркараху. От Арсена. Поставьте Умару Шахбанову для всех счастливых людей. Спасибо, Адам, написал вот Арсен. Ну что ж, делаем громче. Для самых счастливых людей, для живущих в Уркарахе и не только в Дагестане, и за пределами. От Арсена музыкальный подарок в исполнении Умайры Шахбановой «Любовь и ты» называется.

0: желаний. С Адамом Будагиловым.
1: Итак, друзья мои, продолжаем принимать сообщения на номер 8-988-291-1007. Ассаламу алейкум, радио Прибой. Передай, пожалуйста, большую

Шалану Керимханову Даниалу, который находится в Чечне, на поле, и хочу пожелать ему больших и сладких арбузов. Поставь, пожалуйста, для него песню «Течет ручей». И спасибо, написал вот, кто не подписался, по-моему, да, нет. Имени, ну, я знаю, что Ислам Актулаев исполнит «Течет ручей» для Керимханова Даниала, и пусть под эту песню ваши арбузы еще побольше, еще слаще, ярче станут. Итак, делаем громче, для вас Даниал звучит эта песня.

0: желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
1: И, друзья мои, в середине часа первого у нас на программе «Чье желание» очередное сообщение. Здравствуйте. Хотел бы пожелать всем, кто на дороге, легкой в дороге и безопасной поездки. Очень хорошее пожелание. Поставьте, пожалуйста, BTC Swin от Дианы это сообщение. Вам же желаю процветания, пусть эфиры будут всегда проходить без боев, а слушатели дарят вам положительные эмоции. Спасибо, Диана, для вас. Просто так, BTC на волнах нашего радио, Swin звучит для вас специально. Делаем громче и наслаждаемся хорошим треком.

0: желаний. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Мы напомним, друзья мои, о том, что у программы «Час желаний» замечательный спонсор – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы всегда найдете изысканные украшения золота и серебра с драгоценными камнями. И «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Хронические вирусные гепатиты В, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
6: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
7: Час желаний.

0: «Час желаний» на радио «Прибой».
1: Ну что, друзья мои, программа продолжается. Ваши сообщения ждем до конца часа. 19 минут до завершения очередного музыкального измерения. И на программу вы можете писать на Макс на 8-988-291-1007. Как это сделала наша слушательница по имени Раисат. Итак, доброго дня всем слушателям. И передаем персональный привет для вот Джамили из Гуниба. Песню просит поставить Рассела «Парадайз». Ну что ж, с удовольствием, Раисат, мы исполняем и вашу просьбу. Для Джамили из Гуниба музыкальный презент звучит уже на волнах радио «Прибой».

0: Поздравления! Приветливое радио.
1: Реклама.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66 88 88.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-982-492-47-47. Час желаний на радио «Прибой».
8: Спонсор программы «Час желаний», друзья мои, ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества и на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир», вы достойны лучшего.
9: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане из-за паводков усилят контроль за качеством воды и санитарным состоянием территории. В регионе прорабатывают план восстановления Алиевского водохранилища. И в республике продолжается летняя оздоровительная кампания для детей. Теперь подробно. В Дагестане из-за паводков усилят контроль за качеством воды и санитарным состоянием территории. Профильным службам поручено регулярно исследовать пробы из открытых водоемов. Главам муниципалитетов рекомендовано оперативно очистить, осушить и дезинфицировать подвалы многоквартирных домов, которые стали очагами размножения переносчиков болезней. Ответственным ведомствам поручено провести своевременную обработку пастбищ и скотопрогонных трасс от клещей. Особое внимание обращено на ситуации в Карабдахкенском, Кизилюртовском и других районах, где ранее отмечались факты острых кишечных заболеваний и клещевых активности. В Дагестане этим летом развернулась масштабная кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По данным Роспотребнадзора, в этом году санитарно-эпидемиологические заключения получили 349 лагерей, что на 88 объектов больше, чем в прошлом году. Планируется, что отдыхом будет охвачено более 42,5 тысяч детей, это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. В Дагестане одобрили выплаты 2000 пострадавших от чрезвычайных ситуаций, которым ранее в них отказали. Об этом премьер-министр республики Магомед Рамазанов сообщил на заседании главы МЧС России Александра Куренкова. Отмечается, что повторно рассматриваются только те заявления, которые могут быть пересмотрены в соответствии с законодательством. В республике прорабатывают план восстановления разрушенного паводками Алиевского водохранилища. Инициативная группа жителей представила свои идеи по реабилитации гидротехнического сооружения в Министерство природных ресурсов региона. Там отметили важность конструктивного диалога и подтвердили готовность оказать содействие в вопросах восстановления водного объекта. Специалисты обсудят технические детали проекта, чтобы вернуть водохранилищу функциональность и облагородить прилегающую территорию. Махачкалинская «Динамо» в рамках предсезонной подготовки провело контрольный матч с действующим чемпионом России Санкт-Петербургским «Зенитом». Встреча завершилась в ничью со счетом 1-1. Матч состоялся в северной столице. Хозяева сумели избежать поражения лишь в завершении встречи, реализовав пенальти, назначенный воротам махачкалинской команды. Для «Динамо» этот матч стал четвертым контрольным поединком в рамках подготовки к новому сезону российской премьер-лиги. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Вы слушаете «Радио «Прибой».

0: Ну что, друзья мои, доброго всем дня, новый музыкальный час. Наш лайнер продолжает плавание по волнам радио «Прибой». А на борту корабль любви, который зовется «Песня», друзья. Рустам Ахметханов, народный артист республики. Именно с подобным названием «Корабль любви». Пусть звучание музыки наполняет ваши сердца теплом, а настроение добротой и романтикой. Желаю вам хорошего настроения, улыбок, конечно, и уютных моментов в каждом вашем дне. Оставайтесь с нами. Впереди море красоты и мелодии. Не переключайтесь, зовут меня Адам. Всем салам алейкум.
1: Новое лето. Новое настроение.

0: Реклама на радио.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Мессоранская поговорка.
1: Уву я в объелись фицерелигиш, я в бояра узхацидигиди.
2: Как ты посмотришь за своими родителями, так и твои сыновья посмотрят за тобой.
0: Радио «Прибой».

0: ближе, ближе, так близко.
1: Когда мы были молодыми. На радио «Прибой» «Шлягер».

0: лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8 960 410 0055, по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоит боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
7: Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 14 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поручил усовершенствовать налоговые режимы. В республике получают новую семейную выплату, и сбор туристического налога вырос в Дагестане. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин поручил разработать механизм беспрепятственного перехода из одного налогового режима в другой. Это следует из поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума. Исполнение поручений возложено на правительство совместно с госкорпорацией ВПРФ и ведущими деловыми объединениями. Первые предложения должны быть готовы к октябрю. Напомню, ранее Совет Федерации одобрил закон, сохраняющий порог выручки для начала уплаты НДС для малого и среднего бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения. Правительство предлагает установить полноценный мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов и реагировать на ситуацию. Комитет Госдумы по бюджету и налогам накануне рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, позволяющие ведомствам получать от ФНС сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда России приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября. Согласно правилам программы, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Объем поступлений от туристического налога в Дагестане за первые 6 месяцев года достиг 16,5 миллионов рублей, что в 3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Такие данные приводит Управление Федеральной налоговой службы по республике. Лидирующую позицию по объему сбора заняла Махачкала, где сумма достигла более 9 миллионов рублей. На 2-м месте расположился Каспийск, а замыкает тройку лидеров Дербент. Дагестан занял 3-е место среди регионов Северокавказского федерального округа по числу предложений о трудоустройстве на платформе «Работа России», сообщает Роструд. На данный момент работодатели республики предлагают соискателям более 2500 рабочих мест. И о курсах валют на сегодня. Доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: Ты не один.

Да, друзья мои, новый музыкальный час на волнах радио «Прибой». И у нас в эфире интересный факт. Любовь, о любви песня Славы по названием «Факт». И, конечно, любовь — это не только чувство, но и важная часть нашей жизни, друзья мои, которая делает все ярче и насыщеннее. И пусть каждый из вас сегодня почувствует этот особенный факт и окунется в атмосферу добра, тепла и музыки. Вместе с нами оставайтесь здесь. Впереди много приятных открытий, скажем так, и хорошего настроения. Вас приветствует радио «Прибой» из Махачкалы. Всем хорошего продолжения. Зовут меня Адам.

0: Уважаемые слушатели, на волнах радио Прибой премьера новой песни. Группа Мирес и «Приди, любимый», так называется песня на лезгинском языке. Свежий трек, который уже завораживает всю неделю сердца и наполняет воздух энергией, скажем так. Не переключайтесь, ведь музыка – это наш общий язык, а любой хорошему звуку объединяет нас всех. Сейчас у нас короткая реклама, 2 часа 15 московское время. Следующий музыкальный блок заполнит Эл Фербен. Фонда, будьте с нами.
1: Radio Прибой. Best Radio 100.7 FM. Реклама.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: MasterDent объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Ostem и Implantium с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в MasterDent на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
6: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Телефон рекламной службы на радио Прибой 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна. Те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
6: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: Реклама.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии RELIX SMILE всего за 24 секунды

0: клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
4: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Суколь, Бабаюрт,
1: Гимрия, говорит Махачкала. Столица 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане из-за паводков усилят контроль за качеством воды и санитарным состоянием территории. В регионе прорабатывают план восстановления Алиевского водохранилища. И в республике продолжается летняя оздоровительная кампания для детей. Теперь подробно. В Дагестане из-за паводков усилят контроль за качеством воды и санитарным состоянием территории. Профильным службам поручено регулярно исследовать пробы из открытых водоемов. Главам муниципалитетов рекомендовано оперативно очистить, осушить и дезинфицировать подвалы многоквартирных домов, которые стали очагами размножения переносчиков болезней. Ответственным ведомствам поручено провести своевременную обработку пастбищ и скотопрогонных трасс от клещей. Особое внимание обращено на ситуации в Карабдахкенском, Кизил-Юртовском и других районах, где ранее отмечались факты острых кишечных заболеваний и клещевой активности. В Дагестане этим летом развернулась масштабная кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По данным Роспотребнадзора, в этом году санитарно-эпидемиологические заключения получили 349 лагерей, что на 88 объектов больше, чем в прошлом году. Планируется, что отдыхом будет охвачено более 42,5 тысяч детей, это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. В Дагестане одобрили выплаты 2000 пострадавших от чрезвычайных ситуаций, которым ранее в них отказали. Об этом премьер-министр республики Магомед Рамазанов сообщил на заседании главы МЧС России Александра Куренкова. Отмечается, что повторно рассматриваются только те заявления, которые могут быть пересмотрены в соответствии с законодательством. В республике прорабатывают план восстановления разрушенного паводками Алиевского водохранилища. Инициативная группа жителей представила свои идеи по реабилитации гидротехнического сооружения в Министерство природных ресурсов региона. Там отметили важность конструктивного диалога и подтвердили готовность оказать содействие в вопросах восстановления водного объекта. Специалисты обсудят технические детали проекта, чтобы вернуть водохранилищу функциональность и облагородить прилегающую территорию. Махачкалинская «Динамо» в рамках предсезонной подготовки провела контрольный матч с действующим чемпионом России Санкт-Петербургским «Зенитом». Встреча завершилась в ничью со счетом 1-1. Матч состоялся в северной столице. Хозяева сумели избежать поражения лишь в завершении встречи, реализовав пенальти, назначенный воротам махачкалинской команды. Для «Динамо» этот матч стал четвертым контрольным поединком в рамках подготовки к новому сезону российской премьер-лиги. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
1: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: Радио Прибой. Где тренды Дагестана звучат первыми.

Знаете, друзья, ворвалась в студию, а тут своя погода. За дверью плавится июль, стекла дрожат от зноя, но здесь, у микрофона, совсем другой климат. Здесь заводятся треки, которые работают как бриз в Каспии. Резко, свежо, без компромиссов. Музыка — это ведь единственный вид прохлады, который не зависит от градусника. Она просто влетает в наш приемник и делает этот день не просто, знаете, нет даже, не про выживание, а про удовольствие. Вот как. Никаких рецептов, никаких лайфхаков, только звук, который меняет атмосферу внутри вас быстрее, чем работает любой вентилятор, друзья. Ну а я, Иза Ахметханова, беру этот час в свои руки. Будем охлаждаться любимыми треками. Поехали!

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Let's go! You already know!
11: Миряшики.
12: 2013.

0: Радио «Прибой». Голоса родного края.
1: Ну, если говорить про голоса родного края, сегодня в этой рубрике звучит музыка, которая не нуждается в громких представлениях. Группа «Мерез» на наших волнах с новым треком этого лета, друзья, «Приди, любимый». Они взяли довольно знакомую историю, возможно, для кого-то знакомые слова, но пропустили их через новое звучание, музыкальное звучание. Так бывает, когда пересматриваешь старый снимок и вдруг замечаешь на нем деталь, которую раньше не видел. Свежий взгляд на трепетное чувство, на ожидание, на ту самую грань между «жду» и «приходи». Итак, друзья, включайте. Это группа «Мерез» прямо сейчас на волнах радио «Прибой». «Приди, любимый».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда важна каждая минута. Важна точная диагностика. Компьютерная томография в клинике ЦЛД доктора Караевой – это высокая точность и возможность своевременно выявить изменения для принятия правильных решений. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: пробки на дорогах.
1: Итак, дорогие водители, актуальная сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале наблюдаются на следующих улицах. У нас на проспекте Казбекова имеются скопления машин в Семендере. Там зафиксировано также ДТП в среднем и в правом ряду. Далее, в первой Махачкале по Магомед Тагирова у нас заторы в районе Троллейбусного кольца. Также в этом районе по Гайдара Гаджиева обе полосы заняты до улицы Чеерова. Частично улица Азиза Алиева выделена красным. Также пробки на проспекте Имама Шамиля в районе Джума-мечети и также на пересечении с улицей Магомеда Яракского и проспектом Гамидова. Заторы наблюдаются также и на проспекте Гамидова, на Ирчи-Казака. На пересечении Ирчи-Казака и проспекта Гамидова также зафиксировано, друзья, ДТП. Задействован средний ряд. Пробки и на Магомеда Яракского, и также на проспекте Амитхан Султана в районе Кольца. Далее, что же у нас в районе ЦУМа? На Каркмасова, Батырая, на улице Абубакарова, Дзержинского и Гусаева также имеется скопление машин, друзья. Магомеда Гаджиева улица также у нас стоит. Что же у нас на пересечении улицы Даниялова и Дахадаева? Картина серьезная. Пробки. Очень много машин. Далее, на пересечении Дахадаева и проспекта Расула Гамзатова также у нас заторы, друзья. Карта выделена красным. Бордовым практически выделен весь проспект Расула Гамзатова. Пробки перемещаются у нас в редукторный поселок по проспекту Петра Первого у моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и также на кольце скопления машин на пересечении проспекта Петра Первого и проспекта Насрудинова. Там же зафиксировано ДТП в правом ряду. Дорогие друзья, конечно, просим вас максимально соблюдать правила дорожного движения, уважать друг друга, берегите себя и, конечно, счастливого пути!

0: Radio Приboy. The best radio on 100.7 FM.
1: Уважаемые слушатели, ровно в 16.00 на волнах радиостанции «Прибой» программа «Мастерская маркетинга» с ведущим Мурадом Алигимовым. Сегодня в студии Раисат Абдулхакимовна Магомедова, арт-директор туристического комплекса «Главрыба». Тема эфира «1 миллион гостей в год. Секреты дагестанского туризма». Как рождается магия места, куда хочется возвращаться? Как уникальная культура и гостеприимство превращаются в главный актив региона? Об этом и многом другом в беседе с профессионалом, который стоит за успехом одного из самых ярких туристических проектов Дагестана. Ждите программу сразу после новостей.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebой.ru.
1: Радио для всех.
2: Реклама на радио.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне.

0: Подробности по телефону 66-88-88.
1: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68-20-40.
2: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Владимир Путин поручил усовершенствовать налоговые режимы. В республике получают новую семейную выплату, и сбор туристического налога вырос в Дагестане. Теперь подробно. Президент России Владимир Путин поручил разработать механизм беспрепятственного перехода из одного налогового режима в другой. Это следует из поручений главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума. Исполнение поручений возложено на правительство совместно с госкорпорацией ВПРФ и ведущими деловыми объединениями. Первые предложения должны быть готовы к октябрю. Напомню, ранее Совет Федерации одобрил закон, сохраняющий порог выручки для начала уплаты НДС для малого и среднего бизнеса, применяющего упрощенную систему налогообложения. Правительство предлагает установить полноценный мониторинг цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы своевременно выявлять причины резкого удорожания продуктов и реагировать на ситуацию. Комитет Госдумы по бюджету и налогам накануне рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, позволяющие ведомствам получать от ФНС сведения о сделках, выручке и прибыли торговых сетей. Около 22 тысяч работающих родителей в Дагестане получили ежегодную семейную выплату. Всего с 1 июня региональное отделение Социального фонда России приняло более 70 тысяч заявлений от граждан. Сбор документов продолжится до 1 октября. Согласно правилам программы, претендовать на меру поддержки могут работающие родители, усыновители, опекуны и попечители двоих и более детей. Объем поступлений от туристического налога в Дагестане за первые 6 месяцев года достиг 16,5 миллионов рублей, что в 3 раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Такие данные приводит Управление Федеральной налоговой службы по республике. Лидирующую позицию по объему сбора заняла Махачкала, где сумма достигла более 9 миллионов рублей. На втором месте расположился Каспийск, а замыкает тройку лидеров Дербент. Дагестан занял 3 место среди регионов Северокавказского федерального округа по числу предложений о трудоустройстве на платформе «Работа России», сообщает Роструд. На данный момент работодатели республики предлагают соискателям более 2500 рабочих мест. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий — Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие слушатели. У микрофона Мурат Алигимов, основатель маркетинг-клуба Дагестана и эксперт по системному маркетингу. В эфире «Мастерская маркетинга» – подкаст о том, как работает современный бизнес и маркетинг без лишней теории, с понятными примерами и практическими инструментами. Сегодня у нас в гостях Магомедова Раисат Абдулхакимовна, арт-директор туристического комплекса «Главрыба». Раисат, добрый день.
5: Добрый день, уважаемые слушатели.
4: Сегодня мы с вами выбрали тему эфира, которая звучит так: 1 миллион гостей в год. Секреты дагестанского туризма. Мне кажется, очень большая, интересная, амбициозная цифра. Но прежде чем мы начнем, я вот часто, когда провожу этот эфир, мы слышим слово «маркетинг», но каждый его понимает по-своему. Давайте начнем с простого. Вот как вы объясните, что такое маркетинг человеку, который далек от этой сферы?
5: Маркетинг – это, наверное, мост между компанией и клиентами, который помогает создавать такие взаимовыгодные условия, отношения.
4: Отлично сказано, возьмем себе на заметочку. Знаете, каждый гость нашей программы – это отдельная история, и я уверен, ваше не исключение. Расскажите немножко о себе, как начинали, почему выбрали именно сферу туризма и работу в «Главрыбе».
5: Работу в «Главрыбе» выбрала меня сама, можно так сказать. В «Главрыбе» я работаю, в следующем году будет как 10 лет. Наша компания активно развивается как туристический комплекс. Самой «Главрыбе» 21 год уже, как есть это место. Там раньше были фруктовые сады, было форелевое хозяйство. Оно и сейчас есть, уже модернизированное, усовершенствованное. В главрыбу я попала совершенно, можно сказать, случайно. Меня пригласили и попросили помочь в организации первого такого большого мероприятия на территории комплекса под слоганом «Лето Дагестан главрыба». Это было такое открытие после того, как мы запустили веранду первую для наших гостей. Это была веранда на 200 человек, где подавали исключительно нашу форель, жареную на мангале, и нарезку из овощей, чуду и какие-то виды хинкала. Вот с этого началась моя история. У нас были артисты приглашенные, известные, были танцевальные группы. Для детей было организовано много досуга, аниматоры приглашенные. Также детская площадка была в тот день абсолютно бесплатна для всех. Я даже помню свои переживания по этому поводу. Мероприятие было такое масштабное. Мы давали рекламу о том, что она будет. Я очень переживала, что гостей не будет. Меня успокаивали, что гости придут. Я еще помню, смотрю на открытые ворота главного входа и говорю своей сестре, которая стояла рядом: «Они идут, они идут».
4: Ну, все прошло нормально?
5: Все прошло отлично, все были в восторге. На второй день меня взяли на работу как арт-директора.
4: Все. Я надеюсь, вы на самом деле обогатили эту команду. И с тех пор я слежу за деятельностью главы. Вижу огромное количество мероприятий, которые там проводятся.
5: Да.
4: Но, знаете, Дагестан на самом деле богат красивыми местами. И конкуренция всегда есть, и даже вокруг главрыбы. Вот как вы выделяетесь? Вот какое позиционирование вы сегодня выбрали для комплекса и почему такое?
5: Главрыба вообще уникальный проект, рожденный из любви вот к месту, к этой земле. У нас мы еще отличаемся от всех других проектов уникальным расположением. У нас рядом самая узкая часть Сулакского каньона. Наша пещера в скале, о которой говорят все. Мы сами находим на просторах интернета столько классных роликов с описанием этой пещеры. До сих пор смотрим, как в первый раз любуемся. Форель, которую мы выращиваем. У нас полный цикл производства. То есть мы в первую очередь все готовим у себя, закупаем у местных фермеров исключительно. Также рестораны. У нас есть ресторан быстрого питания «Причал». Это для тех, кто торопится, может быстро перекусить и поехать дальше. Ресторан авторской премиальной кухни «Айва», с которой у нас очень много классных коллабораций с московскими проектами, с проектами Аркадия Новикова, известного ресторатора. «Аварал» – ресторан с классной концепцией «Возвращение к истокам». Это ресторан, любимый нашими гостями извне. Они так могут погрузиться в культуру Дагестана, ознакомиться с кухней нашей национальной, такой богатой и разнообразной. Ну и самый любимый, наверное, гостями до сих пор остается тот самый ресторан «Главрыба». Мы даже решили не менять его название, оставить как оно есть, потому что там еда понятная нашим гостям, та самая форель, которую жарят на мангале, просто приправляют специями и все. И там есть еще такое уникальное блюдо – форель в кукурузной муке. Это мама нашего основателя так готовила, и эта рыба остается самой популярной в нашем меню.
4: Отлично. Знаете, наш подкаст – это про инструменты, про кейсы и так далее. Вот хотелось бы сегодня вместе с вами окунуться в мир главрыбы. Дело в том, что я думаю, что многие из наших слушателей знают про внешнюю оболочку, то, что постоянно видно. Вот хотелось бы немножко узнать, что сегодня у вас в плане маркетинга работает, какие инструменты лучше всего заходят. Можете рассказать про какие-то конкретные примеры, может быть, цифрами?
5: В нашем случае очень хорошо работает сарафанное радио и инфлюенс-маркетинг. Вот сейчас мы организовывали пресс-тур с приглашенными московскими блогерами, которые ведут социальные сети очень активно. У нас и свои каналы продвижения хорошие, у нас странички очень популярные в социальных сетях. Также наши ребята, у нас молодая команда, и ребята, многие ведут блоги о работе на главрыбе. Это нам тоже помогает популяризировать это место, и людей складывает классное впечатление, они чувствуют себя причастными к такому проекту. Вот недавно мы провели пресс-тур, приглашено было 15 человек, они освещали на своих страницах, что все хорошо в Дагестане, что регион абсолютно безопасный, можно ехать.
4: Это все были приезжие?
5: Все были приезжие. Мы дружим и с местными блогерами, и регулярно приглашаем блогеров российского масштаба. К нам иногда бывают такие международники, блогеры тоже прилетают, видят в соцсетях нашу тарзанку, хотят прыгнуть именно у этого парня, который так интересно шутит, Асадула, тоже, который работает у нас уже на протяжении 5 лет, как запустили пещерный комплекс.
4: А что такое пресс-тур в вашем понимании? Можете раскрыть его больше?
5: В нашем понимании вот именно этот пресс-тур мы организовали так. Обычно мы привозим блогеров, возим их в Дербент на смотровые площадки самые популярные, и у нас на территории, разумеется, весь спектр развлечений им предоставляем. Они это уже освещают в своих социальных сетях, которые ведут. Кто-то пишет статьи также. Мы сами отправляем презентации в средства массовой информации, чтобы публиковали. Вот, например, человек 15 мы в этот раз вместе с нашим пресс-секретарем повезли на Черкесскую гидроэлектростанцию. Мы с вами знаем, что это самая большая гидроэлектростанция в России. Они это освещали, что там максимально безопасно, потому что были слухи. Мы хотели развеять вот эти все слухи, которые...
4: Возникли после потопов,
5: да, возникли, наверное, после потопов. В регионе была сложная ситуация, поэтому люди с такой опаской к этому ко всему относились. Но вот прилетел определенные люди, показали, что все хорошо, и мы это уже транслируем у себя в соцсетях, дали информацию на другие площадки, чтобы там также разместили.
4: Если не секрет, дорогое удовольствие организовать пресс-тур?
5: Пресс-тур организовать, конечно, удовольствие не из дешевых, но у нас...
4: Но оно того стоит, как я понимаю.
5: Оно того стоит, да, и у нас есть... Мы, наверное, скажу честно, мы не платим блогерам, мы им предоставляем уникальное предложение, что они могут сделать, что они увидят у нас, и на большом энтузиазме все хотят с нами сотрудничать.
4: Я почему спрашиваю, я уверен, что среди наших слушателей есть люди, которые, может быть, держат просто маленькие гостевые дома, и тогда они говорят, да, конечно, главрыба большая, ему проще. Но, насколько я понимаю, зачастую это все упирается в коммуникацию.
5: Да, в коммуникацию. Это общение, это предложение интересное. У нас, да, многие с радостью соглашаются работать, прилетают с удовольствием и освещают все.
4: Хорошо. Рассказали про те инструменты, которые работают. А наверняка есть и ошибки. Я знаю, что многие из ошибок вытаскивают какой-то полезный урок. Вот для наших слушателей можете поделиться, как эта ситуация в маркетинге, то есть, может быть, вы рассчитывали, что этот инструмент даст вам вот такой выхлоп, но в итоге это не сложилось. А может быть, что-то пошло не так, и какой-то урок вы вынесли?
5: Да, я поделюсь ошибками тоже. Основная наша ошибка, наверное, мы вовремя не запустили классный сайт с разделом бронирования именно на сайте. У нас всегда были инструменты продвижения и охваты в социальных сетях, но получается, человек, переходя на наш сайт, не находил нужную ему информацию, запрос, все, что он видит в социальных сетях. И так у нас, наверное, минус 30%, можно сказать, гостей, которые не хотят звонить, бронировать, тратить на это время.
4: А сегодня какая ситуация с сайтом?
5: Сегодня у нас сайт, сейчас классный сайт в разработке, но мы уже сделали на существующем сайте тоже возможность бронирования и как можно больше информации загрузили, которую мы даем на других площадках, чтобы гость там задерживался. А сейчас мы разрабатываем с очень крутой привлеченной командой сайт, и он уже в сентябре будет действовать. Обязательно сообщу об этом и сообщим об этом слушателям.
4: Я думаю, знаете, это связано с тем, что новое поколение, особенно зумеров, они в целом не хотят звонить, общаться, им хочется там 2-3 клика понять там, свободные, если там локации, домики, там, номера и тому подобное. И в целом сейчас как бы это направление действительно уходит в то, чтобы просто лишний раз не коммуницировать с другим человеком. Вот я скажу на своем примере, даже элементарно, когда я покупаю билеты там, в кино, вот это ходить на кассу, покупать очень неудобно. Вот когда появились разные виджеты у разных кинотеатров, это там 2-3 клика ты можешь оплатить намного удобнее.
5: Да, исходя из этого, мы думали, что хватает вот информации, которую мы даем на разных площадках, но, к сожалению, нет. Со всеми сложностями, которые сейчас возникают, лучше всего работает сайт, и вот сейчас мы будем выходить на ВК, потому что ВК – это такая площадка, которая поддерживается государством, и, к сожалению, она в Дагестане не так сильно распространена, но в России пользуется популярностью.
4: Как вы думаете, с чем это связано? Есть какие-то предпосылки?
5: В Дагестане лучший маркетинг – это и самые работающие площадки. Это вот запрещенная социальная сеть. Все запрещенные социальные сети.
4: Все запрещенные в Дагестане
5: работают. Все запрещенные в Дагестане работают хорошо. Но вот ВК и Рутуб – это площадки, которые работают по всей России. И, скорее всего, мы уже подготовили все для выхода на эти площадки.
4: Отличное решение. Я думаю, что многие наши слушатели прислушаются к этому. И вот у меня такой вопрос. Вот лето – это понятно. А вот что делать, когда сезон заканчивается? Вот как вы привлекаете гостей в межсезонье? Есть ли у вас лайфхаки или, назовем их, маркетинг-хаки, которые вам помогают? Ну, давайте после рекламного блока.
5: Давайте.
6: Реклама.
7: Цирроз печени – не приговор.
6: Медицинский центр ГИПАР. Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
9: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67-11-00.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
11: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
10: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
12: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
13: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
3: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Так, мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Магомедова Раиса Абдулхакимовна, арт-директор туристического комплекса «Главрыба». Мы сегодня обсуждаем, как сделать 1 миллион гостей в год. Секреты дагестанского туризма. Если вы пропустили наш первый блог, знайте, что в итоге наша запись выйдет на Яндекс.Музыке, можно будет по поиску найти маркетинг, мастерская маркетинга. До рекламного блока, Раисат, я вас спрашивал, что вот окей, лето, понятно, а вот что делать, когда сезон заканчивается? Вот как «Главрыба» и вообще остальные ваши проекты работают в межсезонье?
5: В межсезонье мы стараемся использовать все методы продвижения. Чаще всего мы работаем с корпоративными клиентами, делаем для них уникальные предложения. У нас есть опыт работы также с крупными корпоративными клиентами. Они приезжают, у них проводят какие-то конференции в нашем конференц-зале, разумеется, размещаются у нас в отелях. И мы для них делаем какие-то выгодные предложения. Это, например, завтраки включены в стоимость проживания. Или скидку на общую, в зависимости от того, какие услуги они у нас, какими услугами они у нас будут пользоваться. В межсезонье мы также делаем коллаборации с московскими проектами. У нас как раз выпадали на межсезонье, это где-то ноябрь, март, такие месяцы. Еще в межсезонье у нас проводятся тренинги. У нас есть такое интересное направление, которое мы хотим развивать. Мы уже проводили несколько тренингов, Хорика Кэмп, вот недавно прошел последний. Привлекаем очень классных спикеров из других ресторанных групп. Сейчас приезжали девушка Ирина Благовещенская была, которая вещала очень доступно о налогах и налоговых изменениях. Была очень хорошая обратная связь, было много людей из сферы предпринимательства республики, с ресторанных компаний приезжали. Используем все методы, так скажем.
4: Ну, я еще заметил, что разные свадебные индустрии тоже у вас проводят невероятно классные, крутые ивенты. Это что такое? Раскройте, пожалуйста.
5: Да, мы проводим форумы. У нас был форум совместно с мама-центром Махачкалы. Приезжали спикеры и врачи, известные профессора. Фатима Арсланова привлекала всех. Был показ с девочками Аршаевыми, с другими дагестанскими брендами. Мы также плотно работаем. В первую очередь отдаем предпочтение нашим проектам. Сейчас у нас тоже в октябре планируется на площадке Аварал большой форум, бизнес-форум будут проводить. Чуть позже, пока, к сожалению, не могу раскрывать карты, чуть позже будет более полная информация. Мы привлекаем, мы используем все методы.
4: Чтобы весь год работать.
5: Да, чтобы весь год, круглый год предоставлять рабочие места, чтобы людей не сокращать и чтобы имели возможность у нас работать.
4: Ну, по поводу команды мы чуть-чуть попозже, наверное, эту тему больше раскроем, потому что действительно это большая проблема для многих проектов в туризме. А расскажите, пожалуйста, про ваше взаимоотношения с традиционными медиа, такие как ТВ-радио. Вот мы сегодня с вами находимся на радио. Мы тоже знаем, что традиционные СМИ, которые мы используем, они до сих пор сильны в определенных нишах. Вот есть ли у вас опыт использования радио или же ТВ, или других каналов?
5: Вы знаете, вот мы не заказывали рекламу на ТВ, но мы часто сотрудничаем и с федеральными СМИ, и местными СМИ. У нас постоянно снимают передачи про туризм, про
4: рыбалку.
5: Про рыбалку, да, про сельское хозяйство, потому что у нас также есть фруктовые сады, ферма своя, где все это выращивается. Я всегда говорю, когда ко мне обращаются с просьбой содействовать в съемках, что мы всегда любое появление инфополе, поэтому, да, приезжайте, снимайте, у нас есть легендарный Абдулгапур, который всех встречает, во всех съемках участвует, мне кажется, его уже знают все.
4: Для тех, кто не знаком с ним, расскажите про него.
5: Абдулгапур — это такая легенда главрыбы, его узнают, мы с ним постоянно летаем в Москву, нас Министерство туризма приглашает на выставки МИТТ, такой международная туристическая выставка проходит в Крокусе, и все бегут: Абдулгапур, мы вас ждали, мы вас узнали. Человек уже на протяжении вот с первого дня работает на главрыбе. Раньше он постоянно и часто проводил экскурсии для всех гостей. Сейчас он у нас работает руководителем службы приема размещения гостей, также встречает некоторых гостей уже.
4: Чем он известен?
5: Чем он своим подходом. Потому что к нему приезжают за вот этим ощущением, что тебя здесь ждали, что...
4: А вот помните, мы за эфиром общались с вами касательно вашего цеха, где вот все для себя производите.
5: Да.
4: Кто там...
5: У
4: работает.
5: Нас полный цикл производства, я еще раз повторюсь, у нас есть компотный цех, который производит варенье, компоты для всех наших проектов, а также на продажу мы производим, можно у нас на территории купить, кто не знает. Там работает прекрасная команда, во главе у нас тетя Айшат, которая такая потрясающая теплая женщина, тоже работает с момента основания цеха. Наше варенье из белой черешни, наверное, уже попробовали все, а если нет, то рекомендую попробовать, это очень вкусно.
4: А вот предметы народного художественного промысла, вы их закупаете для своих, как там, элементы интерьера или мебели, или сами изготавливаете?
5: У нас предметы мебели мы изготавливаем, многие предметы мебели мы изготавливали сами, у нас на территории также есть цех, у нас есть дизайнер наших проектов, архитектор Шахбан, который рисует и дает точное техническое задание ребятам, что-то производится у нас в цеху, что-то мы закупаем у местных ремесленников, а если уже слишком большие объемы и не справляются, конечно, мы закупаем извне.
4: Угу. Так, вопрос следующий. Ну, мы послушали про ваши достижения. Здесь наверняка слушатели, каждый задается вопросом. Конечно, таким большим намного проще.
5: Вот, большими мы стали не сразу, Мурат. Мы очень органично развивались по мере поступления таких запросов от гостей, знаете. Вот я же говорю, первая веранда возникла из небольшой беседки. Она просто уже не справлялась с гостями, которые заезжали к нам регулярно. И так появился наш первый ресторан «Главрыба» на 200 человек. Позже уже «Главрыба» ресторан разросся, появился дополнительные какие-то цеха, увеличили мангал.
4: Ну, давайте опять вернемся к истокам. Вот когда денег мало, приходится включать креатив. Я почему именно этот вопрос задаю, потому что вы у нас арт-директор главрыбы. А где вы искали первых клиентов с минимальным бюджетом? Может быть, вспомните конкретную ситуацию, не знаю, с бюджетом 50 тысяч рублей?
5: Вообще, конечно, вспомню. Это первые детские дни рождения, даже я помню, как у нас проводили. У нас эти же гости сейчас уже хотят проводить свадьбы, которые приходили с минимальным бюджетом, какие-то дни рождения, маленькие мероприятия сельхозного значения, ярмарки на муниципальном уровне, которые проводят, также проводились у нас. Мы всех ждали с нетерпением.
4: Угу. То есть просто организация мероприятий. Вот я вас слушаю, я понимаю, что большинство ваших мероприятий, событий, это все, что благодаря своими руками, то есть благодаря коммуникациям, связям, общению, уговорам и так далее.
5: Да, благодаря постоянному общению, потому что у нас с первого дня как-то получилось, что выстраивалась обратная связь с гостями, может, потому что была личная, выстраивалась личная коммуникация, все ребята, которые у нас сейчас доросли уже до управленцев, все они начинали с администраторов, они были 24/7 на локации, общались с гостями, спрашивали обратную связь и прислушивались к ней.
4: Ну, на самом деле это правда, потому что ваши слова сходятся еще с тем, что я вообще больше нигде не видел вот это вот отдельное помещение, где
5: Инфоцентр?
4: Инфоцентр, да. Зачастую многие их почему-то локации их игнорируют, а здесь можно подойти, спросить у человека, и тебе все подробно расскажут. Да.
5: Информационные центры у нас расположены на главном входе главрыбы и расположены также над форелевым хозяйством. Это такая самая проходимая локация, и гость может спросить, задать
4: это был любой запрос от рынка, или вы сами решили это внедрить?
5: Это был вопрос от гостей, потому что они не знали, у кого что спрашивать. Вылавливали кого-то на территории из работников, чтобы уточнить. И вот по мере возникновения запроса сразу поставили такой небольшой инфоцентр, где гость получал ответы на все вопросы, которые у него возникают.
4: Следующий вопрос. Вы сами уже эту тему затронули, сарафан. Все мои гости, во всех моих опросах, все говорят, сарафанное радио — мощнейший инструмент. Вот. До конца при этом никто толком не понимает, как работает сарафанное радио в Дагестане. Вот, как наше радио, прибой работает, все понимают.
5: Да.
4: А как вот сарафанное, не до конца. Я поясню. Все хотят, чтобы его рекомендовали. Все хотят, чтобы про него рассказывали. Вот, а как конкретно сделать так, чтобы тебя рекомендовали? Вот поделитесь вашим кейсом.
5: С удовольствием поделюсь. В Дагестане сарафанное радио – это не просто один из каналов продвижения, это мощный инструмент продаж. Если на Западе Google, люди смотрят Google, Booking, отзывы Яндекса, у нас, скорее всего, прислушаются к мнению соседа, друга, брата и обязательно последуют этому совету. У нас в основном на Кавказе все строится на личном доверии. Поэтому здесь слабо верят красивой рекламе, но верят такой точной рекомендации из первых уст. Благодаря сарафанному радио, знаете, у нас на открытии, поделюсь нашим кейсом, как это было, когда мы открывали ресторан «Айва» с вот нашей авторской кухней, с очень крутым приглашенным шефом, мы думали, что же сделать. Вот открытие, как-то не хотелось делать вот это большое массовое открытие. Мы решили, что соберем наших друзей проекта. На тот момент у нас уже были свои какие-то друзья проекта, предприниматели, с которыми мы дружим. Мы решили их собрать, всех в один день, накрыть просто красиво столы. Ресторан, причем, работал в обычном режиме. Просто на одной стороне мы встречали вот этих гостей. Мы их сами встретили, прокатили у нас на лодке, спустились вместе с ними в пещеру. И уже в конце их ждал такой накрытый красивый стол. Выходил шеф, рассказывал про эти, про еду, которую им подавали там, да, рассказывал про каждое блюдо, чем он вдохновлялся, потому что он уже на протяжении полугода готовил меню, жил у нас на территории, вдохновлялся природой Дагестана, уникальной культурой и уже презентовал нам такое меню. Гости, конечно, были в восторге.
4: А нам, людям, которые там не были, расскажите, пожалуйста, вообще концепцию «Айвы».
5: Концепция «Айвы» – это такая авторская кухня от нашего шефа, который вдохновился Дагестаном, и многие такие известные позиции в меню адаптировал под культуру Дагестана. Концепция «Айвы» – это в том, что все сделано, там очень много моментов, которые сделаны, предметов мебели и декора, сделанных своими руками. На столе там салфетницы с долькой айвы, которых нам делала девочка-керамист, местная жительница из Дагестана. На входе там у нас висят глиняные чудушки, сделаны, такая отсылка к нашим дагестанским лепешкам. На крыше «Айвы» можно провести самые потрясающие мероприятия. Я уверена, если гости у нас не были, им попадались эти ролики, потому что вид со всех сторон на горы, получается, никакой декор дополнительный не нужен.
4: По-моему, даже кинотеатр там есть.
5: Конечно, у нас есть открытый кинотеатр, окна в пол с видом на изумрудную реку Сулак. У нас даже был случай, гости приехали...
4: Как красиво рассказывать.
5: Да, гости приехали после обильных дождей, и я подслушала их разговор, и одна другой говорит: я же тебе говорила, не может быть такой цвет у реки. А река была чуть-чуть мутная. Мы-то с вами, жители, знаем, что она изумрудная. А вот гости решили, что это все-таки сгенерировано чуть-чуть искусственным интеллектом.
4: Ну, вы правильно отметили по поводу особенностей нашего региона, что это все влияет на маркетинг. Вот,
5: да,
4: скажите, пожалуйста, да, вот какие культурные и религиозные особенности Дагестана вы учитываете в своем маркетинге?
5: У нас в первую очередь комплекс для семейного отдыха. Мы транслируем, популяризируем даже, можно так сказать, семейные ценности. Поэтому у нас на территории с первого дня под запретом алкоголь. Курение только строго в определенных
4: местах. Я уверен, запрос есть на это.
5: Конечно, есть. Но нам даже занижают баллы на Яндексе и прочих сайтах.
4: За то, что нет алкоголя?
5: Да, за то, что нет алкоголя.
4: Осуждаем.
5: Я согласна, осуждаем, но нет, у нас есть свои принципы, и поэтому мы строго их соблюдаем.
4: То есть, если я правильно понимаю, это все-таки, наверное, запрос от приезжих туристов?
5: Да, от приезжих.
4: Надеюсь, туристов. От наших местных такого нету?
5: Нет, нет, от наших местных таких запросов нет, поэтому у нас все для комфортного семейного отдыха, будь то местные или приезжие, мы не разделяем, нам дорог каждый гость, мы разделяем их ценности, и поэтому предоставляем все необходимое для качественного, комфортного совместного досуга.
4: Знаете, я в одном ролике, по-моему, от вашего сотрудника видел статистику от него, он делился, что раньше было там 70% приезжих туристов, а 30% местных. А сейчас все поменялось. Насколько это правда?
5: Наверное, я даже знаю, кто это был. У нас ребята очень активные, ведут свои социальные сети. Нет, изначально были и местные, и приезжие. Просто вот в последние 2 года местных гостей гораздо больше. И из соседних республик, скажу.
4: А с чем это вы связываете?
5: Я думаю, это вот природные катаклизмы повлияли, последние события, к сожалению, очень грустные для нашей республики, и, скорее всего, будем проделывать работу по возвращению и привлечению гостей из других регионов, тоже повышению туристического потенциала.
4: Я про другую даже больше, а вот почему наши стали чаще ездить?
5: Потому что у нас республика очень красивая, но у нас чуть-чуть люди тяжелые на подъем, можно так сказать.
4: Домоседы.
5: Да, домоседы такие, мне кажется.
4: Никуда не уезжают, сидят у себя дома. Там.
5: А сейчас стало доступнее это все, стало транслироваться больше про эти места для отдыха. Я вот иногда даже, мы разбираем, когда обратную связь от гостей, видим, что жители республики, многие не были у нас где-то на смотровых каких-то популярных или в Дербенте, которые популярны у приезжих гостей. А сейчас, я смотрю, ситуация исправляется. Зумеры, они такие, полегче на подъем. Зумеры теперь выезжают.
4: Да? Ну, надеемся, что и будет с собой подтягивать всех родителей.
5: Да, да, да.
4: А вы затронули тему, связанную с отзывами. Мы понимаем, что, ну, в целом, хороший отзыв – это золото, с которым нужно работать. А как вы собираете отзывы от гостей? Просите или они сами оставляют? И как вы разбираете негативные ситуации, которые возникают, везде?
5: У нас площадка большая, комплекс большой, и отзывы у нас абсолютно разные. Где-то на аттракционах может гость оставить, где-то про пещеру в скале, где-то про рестораны отзывы. С негативными отзывами мы стараемся или как-то решать на месте. Если гость обращается на месте и высказывает свое какое-то недовольство, конечно, решаем на месте и разруливаем максимально ситуацию, как в пользу и нас, и гостя, так скажем. А то, что на площадках оставляют, да, оставляют, сейчас на Яндекс.Площадках очень много отзывов оставляют гостя, то реагируем сразу, у нас есть ответственные за это, каждый ответственный в своей зоне, кто на аттракционах, как я уже говорила.
4: Это какая должность, как называется, кто ответственный, администратор?
5: У нас сейчас есть сервис-тренер Анастасия в штате, она уже перенаправляет отзывы в каждую, если по ресторану что-то по еде замечание, отправляется туда, если по аттракционам выясняется, кто, почему и как.
4: Фейки бывают?
5: Бывают. Фейки и вбросы нам встречаются очень часто. У нас свои площадки очень популярные, поэтому мы можем опровергать что-то там уже на месте на наших площадках. Давать обратную связь. Мы всегда, кстати, открыты, коммуницируем с гостями, с отзывами, которые оставляют у нас прямо на площадках. У нас страница тоже всегда были, мы никогда не закрывали ни комментарии, в личные сообщения тоже, если успеваем, разбирают, если нет, то пытаемся взять еще человека. У нас постоянная обратная связь.
4: А вот столько лет вы работаете, как вы думаете, с чем связано то, что до сих пор есть какие-то фейки или негатив? Необоснованный. С чем это природа связана?
5: Это в первую очередь для повышения охватов на своих личных страницах. Вы же видите, как популяризируются негативные ролики с негативным посылом. Поэтому, к сожалению, на это влиять мы не можем, но на своих страницах опровержение дать нам никто не запрещает.
4: А, я понял, о чем вы говорите. Это такой способ, психологический прием, когда ты за счет большого пытаешься и на себя обратить внимание.
5: Да, это такие триггерные точки, они задевают, мне кажется, у аудитории. И такой хейт... Мы с ним работаем.
4: И получается.
5: Да, и получается.
4: Не, на самом деле, я вот вижу, как вы на самом деле за свое дело переживаете. Часто вижу, что вы выкладываете у себя статусы, там некие опровержения, ссылки на ту или иную информацию. Это говорит о том, что вы трепетно и щепетильно к этому вопросу подходите. То есть я вот для себя, как потребитель, как человек, который со стороны наблюдает, вижу, что вы действительно каждому отзыву обращаете внимание щепетильно. Но еще один вопрос, который вы затронули, это команда. Вот, что вы не сокращаете, делаете огромное количество активностей, чтобы их сохранить. И вот я хотел бы задать вопрос касательно команды, но давайте после рекламного блока.
5: Давайте.
14: Реклама.
15: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
16: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. «Киргу» – ваш личный климат-контроль.
14: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
20: В эфире радио «Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
4: Мы продолжаем наш эфир. В гостях у нас Магомедова Раисат Абдулхакимовна, арт-директора туристического комплекса «Главрыба». Сегодня тема эфира у нас 1 миллион гостей в год. Секреты дагестанского туризма. Раисат, дело в том, что в прошлые выходные, 11 числа, мы с коллегами-маркетологами собирались на берегу моря в сторону Избербаша и обсуждали там разные инструменты. И практически все говорили, что все упирается в команду. В команду. Особенно их тяжело находить в тех местах, где туризм развивается. Расскажите, пожалуйста, про ваши инструменты привлечения и удержания команды.
5: Я, наверное, сначала расскажу немножко про нашу команду. У нас очень классная команда из ребят, которых вот выросли на месте на протяжении 10 лет, которые уже с нами работают. Есть ребята, которые пришли немного раньше, немного позже. Но ребята классные, молодые, энергичные и болеют за этот проект вместе с основателями проекта. Могу даже раскрыть кейсы каждого, но я думаю, это займет весь эфир, поэтому не будем это делать. Мы, в свою очередь, предлагаем хороший социальный пакет. У нас вахта, которая привозит. В первую очередь мы отдаем предпочтение людям из близлежащих сел. С возникновением и развитием главрыбы нет необходимости выезжать куда-то за пределы им своего родного района в поисках большой, хорошей зарплаты. У нас на месте вы можете вырасти до определенных высот, можно сказать. Мы оплачиваем обучение. У нас ребята часто ездят в Москву в Новиковскую школу. Ездили в школу Сколково в Москве обучаться. Это управленцы. На месте много линейного персонала, которые возвращаются к нам в сезон работать уже вместе со своими семьями. Вот на примере Абдулгапура расскажу. И он у нас руководитель службы приема размещения гостей. Его супруга у нас старшая горничная. У нас семья садовников работает, причем работает работает с такой любовью к этому месту, знаете, вы вот рано утром придете, вы увидите, что они оба поливают эти растения, так ухаживают за ними с такой заботой. Конечно, небольшая текучка у нас есть, это такая сфера, опять же, у нас мы охватываем все сферы, да, в развлекательной индустрии, получается, в ресторанной сфере.
4: В гостиничном комплексе.
5: Да, в гостиничном комплексе есть у нас небольшая текучка, но я не могу даже сетовать на это, потому что команда классная, вот.
4: Нет, я, наоборот, всегда опасаюсь, там компании, где текучки нету, это очень плохо, на самом деле.
5: У нас в следующем году, у нас будет 10 лет, как мы активно развиваем, у нас уже создано очень много семей на рыбке, мы будем отмечать грандиозно и масштабно, я думаю, и вместе с командой, и вместе с нашими гостями.
4: Давайте немножко про внутрянку. Вот есть понятие HR-политика, есть понятие HR-менеджер, командообразование, тимбилдинг и так далее. Вот у вас есть определенные люди, которые этим занимаются, или это как-то органично получается?
5: Да, у нас есть HR, который привлекает именно на топов специалистов, как у нас есть директор по развитию, который привлекает на наши должности интересных специалистов. У нас есть HR, который подбирает линейный персонал на работу. У нас есть управленцы, которые на необходимую должность мы обсуждаем, утверждаем, и они как бы предлагают кандидатуру. Мы работаем активно и с площадками по подбору персонала тоже.
4: А вот корпоративные мероприятия для того, чтобы вот именно удержать. Я почему спрашиваю? Одно дело нанять. Хорошо, ну, взяли, адаптировали, внедрили в должность. Потом, понятное дело, что это же как организм, знаете, как семья. То есть надо еще удержать, да, чтобы она не развалилась. Для этого некоторые компании, допустим, проводят какие-то там выездные мероприятия, тренинги и тому подобное. Кто-то делает просто регулярные встречи там, в формате тет-а-тет, один на один для поддержания боевого духа и так далее. У вас эта работа как выстраивается сегодня?
5: У нас эта работа выстраивается таким образом, что у нас в штате есть даже корпоративный психолог, которая, да, постоянно проводит, сейчас она, правда, в декретном отпуске, надеюсь, скоро выйдет, проводит беседы с персоналом, как-то вот какие-то негативные моменты, они могут с ней делиться. Сначала у нас такой кавказский менталитет, к ней относились очень скептически, потом приняли все-таки, уже начали делиться. У нас очень хороший социальный пакет для такое слово удержание, как будто насильно. Можно я его не буду использовать?
4: Да, любого, да.
5: Можно как-то его заменить.
4: Ну, по факту, это удержание, потому что это важный момент в подборе и работе с командой.
5: Да, у нас очень хорошие условия, на самом деле, вот в сельской местности созданы. У нас трансфер до работы организован, обеды, ужины на рабочем месте. Мы отвозим домой точно так же.
4: Я почему поднимаю эту тему? На самом деле для многих компаний сегодня, Раисат, удержание большая проблема. Взять, допустим, общепит. Давайте, например, Махачкалы. Здесь ребята, кто устраивается там официантами, они один день могут поработать в одной компании, что-то не понравится, бросают фартук, переходят в другую компанию. И поэтому сегодня не проблема там найти, там просто чуть больше платишь, они начинают проходить. Я, например, Махачкалы рассказываю. А вот чтобы он захотел, продолжал работать, адекватно относился к критике, замечаниям, адекватно относился к чек-листам, регламентам, очень тяжело. То есть ему надо реально сделать так, чтобы он влюбился в компанию, ну, или как минимум считался с ней. Поэтому в Махачкале это большая проблема, именно удержание в сфере общепита, гостиничного бизнеса. Поэтому хотелось бы вот понять, как у вас это происходит.
5: У нас были случаи переманивания наших сотрудников, даже был, наверное, успешный кейс, но что поделать, в таком случае я могу процитировать, Борис Зарьков говорил: окей, пусть уходят, пусть они знают, что с какой крутой компании они ушли, с этими знаниями, которые мы им дали. У нас есть вот сервис-тренер, который собеседует, точно так же знакомит с корпоративной культурой наших сотрудников. В межсезонье мы организовываем постоянные тренинги, какие-то выезды. Вот у нас был большое мероприятие в конце года мы проводили, где наших сотрудников знакомили с нашими же локациями. То есть они там работают, они могут не знать про, например, у нас комплекс бань, салатовские бани мы открыли, очень классные, мы дарили парение там. То есть поднимаем их мотивацию тоже. Они могут, смотря на ребят, которые там работают сейчас на хороших управленческих должностях, они видят, чего они могут добиться.
4: Карьерный тоже. Трек.
5: Да, карьерный трек видят. И у нас еще, знаете, такой проект, вы можете обратиться, вот у вас какое-то предложение возникло, для что может улучшить работу, мы всегда выслушаем, если нам это подходит, вместе с человеком-инициатором вводим это в работу.
4: А, кстати, очень хорошо подпитили, потому что есть очень много ребят, которые инициативу предлагают, но ее должен реализовать кто-то другой. И потом он обижается, почему это не реализовали. Хотя я вот кажется, подчеркиваю, что инициатива должна быть такая, которую ты сам можешь и закрыть. А иначе это просто как ты превращаешься в некого суетолога. Да. Ты всем накидываешь эти идеи, никто их не реализует, а потом ты обижаешься.
5: Нет, все, кто приходит к нам с идеями и готов вместе с нами ее реализовывать, мы доводим всегда до конца. У нас есть много интересных кейсов тоже.
4: Отлично. Ну, я для себя услышал, что все-таки, что у вас так, именно как больше как большая семья, где вы каждого принимаете, максимально пытаетесь удержать, хоть вам это слово не понравилось. Да. Но в любом случае, проблема, я еще раз подчеркну, в Махачкале есть, большая да. текучка.
5: Есть, особенно я с вами согласна, да.
4: Особенно в общепитии. Хорошо, возвращаемся в нашу историю про маркетинг, про наших уважаемых клиентов, потому что вот вы рассказываете, что к вам люди регулярно возвращаются. Вот как вы создаете некий вау-эффект для гостей?
5: Вау-эффект для гостей мы, наверное, создаем своими локациями, в которых вкладываем в душу. Вот опять повторюсь, я не...
4: Кстати, кто занимается дизайном ваших локаций?
5: У нас есть дизайнер Шахбан.
4: Опять
5: Шахбанов Шахбан, это да. наш штатный дизайнер. Архитектор, тоже он. Кстати, я скажу больше, вот на примере того, как команда выстраивается. У нас сын Шахбана, у нас заканчивает МАРХИ в Москве, Московский архитектурный университет, и тоже какие-то проекты отца делает уже для главрыбы. Его дочь учится в РАНГХИСе в Москве, вот эти спикеры были приглашенные, она встретила там двух своих преподавателей, которые тоже заканчивают, уже занимается у нас продвижением гостиниц наших, отельных комплексов.
4: Такой маркетинг поколения.
5: Да, уже маркетинг поколения, вот как кофемания выстраивает свой брендинг, да, что дети уже с детства знают, куда ходить они будут, они туда ходят с родителями, они вот умеют это все формировать с детства, мы формируем, хотим формировать такую же культуру гостеприимства в Дагестане и популяризировать ее. Вот на примере наших салатавских бань. У нас есть очень классная премиальная баня дубовая. Мне тоже кажется, вот все, кто там был, у них возникает такой вау-эффект и желание вернуться. У нас большой банный комплекс, три такие классические бани, одна VIP-баня с бассейном и с чаном, и уже премиальная дубовая баня. Кстати, тоже вот в межсезонье

0: год, я уверен, и вы в том числе, что эти ожидания все растут, растут, наш клиент стал все более требовательным, он много чего увидел, то, что раньше вы делали на определенном уровне, его уже недостаточно, он становится немножко капризным, разбалованным и так далее. Вы с этим моментом сталкиваетесь? Если да, как вы его решаете? И для вас самое важное, что эту планку держать?
1: Вы знаете, Мурат, мы и сами постоянно совершенствуемся. Для нас самих вот работа в межсезонье, мы всегда говорим, у нас работы в межсезонье больше. Мы стараемся позиционировать себя как всесезонный комплекс, но в межсезонье у нас постоянно какие-то пересадки идут. В этом году мы полностью изменили наши сады. Вы у нас были много раз, видели, да, красивую прогулочную парковую зону. В этом году обновили всю растительность там. Полностью модернизировали форелевое хозяйство. Если там раньше было все из дерева, сейчас вы приедете, увидите там абсолютно другое, и смотрится это очень красиво. То есть мы вместе с нашими гостями, мы и сами удивляемся результату, который мы получили в итоге.
0: Вот плавно мы подходим к следующему вопросу касательно УТП. Вот в моей книге я вообще прям отдельный блок и кейс посвятил тому, что необходимо создавать уникальное торговое предложение. Хотя еще есть, кстати, есть УТП понятие, а еще ЭТП, эмоциональное торговое предложение. Потому что, когда плюс-минус одинаковые услуги, компания может продавать через эмоции. Вот как бы вы у себя применяете подход касательно позиционирования? Знаете, одно дело позиционирование, вы мне объясните, что это про семейный отдых.
1: Да, про семейный отдых.
0: УТП, в чем ваша фишка? Я понимаю, что у вас разные объекты, да. Соответственно, наверняка у каждого своя фишка.
1: Наша фишка, наверное, в том, что вот у нас вас всегда ждут, у нас вы можете почувствовать себя как дома.
0: Дагестанское гостеприимство.
1: Дагестанское гостеприимство, да. Каждый, кто к нам приехал, прилетел, он всегда уедет вот с самыми теплыми воспоминаниями о нас и желанием вернуться. Вернуться, потому что мы каждый год запускаем что-то новое и интересное, тот же вау-эффект, о котором вы говорили, и вернуться за этими видами. Все-таки у нас потрясающая природа, уникальное расположение. Я помню, когда мы открывали пещерный комплекс и саму пещеру в скале, у нас приезжали гости, он мне говорит: Раиса, знаете, у вас вот и Каппадокия, и Швейцария, такие виды потрясающие, вам надо... Мы, прислушавшись к нему, сразу, значит, позвали ребят с воздушными шарами, но нам объяснили, что у нас ветра не такие, как в Каппадокии, это может быть опасно, эту идею мы свернули, но экстремальные аттракционы запустили, которые у нас очень пользуются большим спросом, экстремальная тропа, у нас вообще большие планы в отношении пещерного комплекса, который мы постепенно тоже будем реализовывать.
0: Знаете, вот я вот постоянно слышу из ваших уст про действительно истинный вариант дагестанского гостеприимства, потому что в своей практике, в своих кейсах, я, знаете, чем сталкиваюсь? У нас, к сожалению, в бизнесе как происходит? Вот любой дагестанец дома максимально гостеприимный. Ну, я как минимум с этим сталкиваюсь. Но когда он приходит на работу, почему-то это гостеприимство сразу отключается. Это девочки, которые там ковыряются в телефонах, к вам не подходят, официанты и тому подобное. Но именно у вас, в Главрыбе, я вижу, что это не просто такая некая шима. У вас действительно там все ребята включены. Это сильно вас отключает, вас отличает. И вот я уверен, что ваши советы, которые сейчас дадите нам, наверное, тем, кто только начинает свой путь в туризме, будут очень ценны. Но после рекламного блока.
2: Реклама. Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артриты и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость.

0: частые головные боли, это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
2: В эфире «Радио Прибой» программа «Мастерская маркетинга». Автор и ведущий Мурат Алигимов. Разбираем реальные бизнес-проблемы, находим эффективные решения и даем инструменты для роста. Развивайтесь вместе с нами.
3: Увы и ах, наш подкаст заканчивается, но если вы все прослушали, уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, задав в поиске «Мастерская маркетинга», вы сможете послушать наши подкасты. Нашим гостем Магомедова Раисат Абдулхакимовна, арт-директор туристического комплекса «Главрыба». Мы сегодня обсуждали, как сделать 1 миллион гостей в год, секреты дагестанского туризма. И знаете, Раисат, я уверен, что наши слушают огромное количество людей, кто находится в туризме, будь то гиды, будь то владельцы там, гостевых домиков и так далее. С высоты вашего опыта, какие бы вы им дали сегодня практический совет?
4: Наверное, на сегодняшний день уже рынок достаточно развит в этой сфере, поэтому прежде всего изучить его. Рынок, культуру, понимание уникальности региона тоже поможет в продвижении и предложить интересные туры, услуги какие-то, которые сейчас будут пользоваться именно популярностью. А еще постоянные сотрудничества и коллаборации с ресторанами, отелями, интересными проектами, местными брендами. У нас очень классные, талантливые люди в регионе. Мне кажется, в первую очередь нужно поддерживать их тоже вот в своих проектах. А также сделать хороший сайт,
3: как у вас,
4: выйти на ВК, да, использовать доступные сейчас площадки для продвижения.
3: Знаете, какую я вижу проблему у нашего туризма? Слишком много однотипных бизнесов стало, все наклепали, допустим, там, на примере бизнеса, который на берегу моря. Просто человек думает, что я создам там, шале или какой-то домик, и все, у меня люди пойдут. Но я понимаю, вот, на примере вашего комплекса, что люди идут за какой-то концепцией, за законченной историей. Не просто жить в домике и там находиться, а погрузиться в какую-то историю, там, связанную с народным творчеством, погрузиться, связанную с какими-то досуговыми мероприятиями. И я вот хочу ваш ответ дополнить, что, пожалуйста, не клепайте одинаковые бизнесы. Это путь в никуда. Да, может быть, еще пару лет назад вы еще смогли что-то заработать, но дальше люди не будут выбирать просто будки, чтобы там пожить.
4: Согласна с вами, Мурат.
3: Дальше, вот смотрите, а вот если бы вы вернулись на несколько лет назад, в начало своего пути, какой бы себе совет вы дали?
4: Себе совет?
3: Да, именно в плане маркетинга, продвижения. Ну, поняли, сделать сайт, это точно.
4: Наверное, быть такими адаптивными, более гибкими в нашей сфере и быстро подхватывать тренды, еще быстрее. Мы это и так стараемся делать, но если бы еще быстрее подхватывать, адаптировать под нашу публику.
3: Ну, я понимаю, основная проблема с трендами – это то, что одно дело его подхватить, еще потестировать, он сработает
4: да,
3: или
4: да,
3: нет.
4: Да, да, да. Именно у нас, я же говорю, у нас такой республика такая интересная. Здесь вот вроде бы классный проект, а вот может не зайти нашей публике.
3: Так надо что тестировать.
4: Нужно, надо тестировать,
3: или,
4: да.
3: Как говорят мои коллеги, я говорит, не тестирую, я говорит, синтезирую.
4: Тоже можно.
3: Так, ну, на самом деле, я с вами согласен в том плане, что сегодня для того, чтобы двигаться вперед, надо учиться не у самых больших, а у самых быстрорастущих.
4: Да, у самых быстрорастущих и самых адаптивных, знаете, вот в состоянии, сейчас все в состоянии перманентного стресса, каких-то постоянных изменений, поэтому самые адаптивные и гибкие остаются на рынке, или самые сильные бренды, как сейчас говорят.
3: Ну, и мне очень нравится ваш позитивный настрой, потому что я часто слушаю от коллег более такие удручающие прогнозы, что, допустим, макроэкономические показатели падают, все плохо, платежеспособность упала. У нас сегодня как раз в чате маркетолога мы как раз обсуждали там общепит, именно общепит, и там люди делились, что просто как сильно какие-то, например, Махачкалы, супермаркеты стали конкурентами, потому что в супермаркетах появились блоки с готовой едой, и туристы, и наши горожане туда ходят, покупают, а у кафе и ресторанов это все сильно просело.
4: Мы это, кстати, обсуждали у нас вот на последнем тренинге Хорика Кэмп, выступал Евгений Демченко, тоже основатель One Price Coffee, он это и сказал, сейчас основная конкурентность, это готовая еда, возле дома перекрестки, пятерочки, где можно кофе, смысл кофе покупать в кофейнях, если можно там купить за 50 рублей и 60
3: рублей. А атмосфера?
4: Рублей. Да, да, согласна с вами, а атмосферу, эмоции не купишь, поэтому каждый выбирает свое.
3: Так, давайте тогда блиц.
4: Давайте.
3: Я вам буду задавать вопросы, вы можете отвечать коротко, ну или как чувствуете.
4: Давайте, давайте как чувствую.
3: Давайте, по-другому и не надо. Маркетинг в одном слове, это?
4: Можно два, это коммуникация и продвижение.
3: Все принимается. Что вас конкретно раздражает больше всего в рекламе?
4: К рекламе у меня именно вот наша местная реклама, чуть-чуть впадаю в ступор, когда вижу вот несоблюдение этических норм и использование манипулятивных тактик каких-то, чрезмерно агрессивные маркетинговые приемы в рекламе тоже.
3: Увы и ах, я на самом деле не поддерживаю, я понимаю просто коллег, что им нужно какие-то смелые творческие решения, чтобы выделиться.
4: А мне кажется, в Дагестане они слишком смелые, иногда перегибают палку, что уже не хочется...
3: Вот тогда вот этой палкой надо по башке немножко дать.
4: Да.
3: Так, клиент всегда прав, да или нет?
4: Мы знаете, какой философией пользуемся? Клиент всегда прав для клиента.
3: А я хотел дополнить, я считаю, что клиент не всегда прав, но он остается клиентом.
4: Да, но он остается клиентом, мы поэтому используем такую формулировку. Да, для клиента он всегда прав. В команде мы разберем ситуацию, конечно, в пользу нашего сотрудника.
3: Чему вы хотите научиться в этом году? Может быть, какой-то профессиональный или какой-то личный навык?
4: Вы знаете, я хочу научиться, вот вы сказали, что я реагирую со своей личной страницы на какие-то высказывания, да, события, я хочу научиться этого не делать, не пропускать через себя критику и хейт, и еще хочу научиться играть большой теннис.
3: Я думаю, что первый у вас не получится, потому что вы переживаете за все это. И по поводу второго, большой теннис, а где падл?
4: Ну и падл, конечно, я вот почему, у нас площадка готовая под падл, но вот мы не успели на волну этого тренда залететь, сейчас будем думать, есть ли смысл ее делать. Ну изучаю... и падл, и теннис, говорят, теннис играть сложнее, чем падл. Падл, я думаю, я научусь быстро, а теннис хочется все-таки.
3: А ваш главный принцип в работе?
4: Вы знаете, это всегда говорить «да», какой бы сложной задача ни была. Я всегда верю в себя и в нашу команду, и что мы справимся.
3: Райсат, большое вам спасибо за то, что приехали, нашли время, поделились внутрянкой такого большого, значимого для нашего региона проекта.
4: Спасибо вам большое за приглашение, вашим слушателям, что дослушали наш подкаст, и всех приглашаю к нам на рыбку. Будем рады всем и каждому.
3: Уважаемые слушатели, спасибо, что провели это время вместе с нами. И помните, маркетинг – это не только про продажи, но прежде всего про ту ценность, которую вы создаете для людей. Запись сегодняшнего эфира вы можете прослушать уже завтра в сервисе Яндекс.Музыка, задав в поиске «Мастерская маркетинга». И не забудьте отметить в календаре уже следующий вторник, 16:00, на волнах Радио Прибой. Мы снова встретимся в эфире. Не пропустите. До новой встречи.

0: Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане завершено обследование пострадавших от паводка домов. Арендаторы госимущества в республике смогут получать уведомления через госуслуги и в регионе отметили День рыбака. Теперь подробно. В Дагестане полностью завершено обследование всех жилых домов, пострадавших от масштабного весеннего паводка. Об этом сообщили в МЧС России по итогам заседания правительственной комиссии, которое провел глава ведомства Александр Куренков. Все заявления на финансовую помощь пострадавшим планируется рассмотреть до 31 июля. В ведомстве отметили, что власти республики значительно нарастили темп этой работы. По данным МЧС, на сегодняшний день в Дагестане и Чечне выплаты уже получили 76 тысяч человек. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов подписал распоряжение о выделении порядка 7,5 миллионов рублей на проведение многофакторного обследования гидротехнического сооружения Тишеклинской дамбы Черкейского водохранилища. Средства для проведения работы выделены Министерству природных ресурсов и экологии Дагестана. Информация о начислениях по договорам аренды имущества теперь автоматически дублируется в личный кабинет арендатора на портале госуслуги. Об этом сообщает пресс-служба Минимущества Дагестана. После выставления счета пользователи получают уведомление, что позволяет своевременно контролировать обязательные платежи. Интеграция носит исключительно информационный характер. Аренду необходимо оплачивать в сроки, предусмотренные договором, поскольку просрочка может повлечь начисление пений. В преддверии Дня рыбака Комитет по рыбному хозяйству Дагестана совместно с администрациями Кизлярского и Тарумовского районов провел торжественное мероприятие, посвященное работникам рыбохозяйственной отрасли. Рыбодобывающие, аквакультурные и рыбоперерабатывающие предприятия районов организовали для гостей праздничное угощение. На столах была уха, пироги, плов и разнообразные рыбные деликатесы. Атмосферу праздника дополнили выступления коллективов народного творчества. В Дагестане стартовала международная биеннале печатной графики «Кубачинская башня». Крупнейшее на юге России мероприятие в области профессионального графического искусства продлится до 25 июля. При этом выставки проекта будут доступны для посетителей до конца лета. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя.
4: Новости на «Прибое».
5: Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Когда желание сбывается. А желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Добрый день, дорогие друзья! Час желаний на волнах радиостанции «Прибой» — это, возможно, ваш личный рупор. Вы говорите, республика слышит. Никаких посредников, никаких задержек, ну, если только я. Просто вы, ваша история и трек, который сейчас разбудит чей-то день. Я, Иза Ахметханова, принимаю управление на себя. Номер в мессенджере «Макс» для связи 8-988-291-1007. Поехали! Итак, первые смс, которые к нам уже поступили. Добрый день. Прошу вас поставить моей дочери Амине хорошую песню в исполнении Басты. У нее было день рождения недавно. Лучше поздно, чем никогда. От мамы с любовью. Желаю ей здоровья, крепкого счастья, бесконечного. Ну что ж, дорогая мама, ваше сообщение само по себе уже подарок. Амине на самом деле крепкого здоровья, бесконечного счастья. И пусть этот трек в исполнении Басты в дуэте с очаровательной и мегаталантливой Полиной Гагариной «Феникс», довольно свежая композиция, станет запоздалым, но самым теплым поздравлением. С любовью, конечно, от вас, от мамы и от всех нас, от всей радиостанции «Прибой». Далее еще одно сообщение. Салам из Самары поступил к нам. Я оператор колл-центра и сегодня побил личный рекорд, а обработал 120 звонков. Передаю привет всем, кто на телефоне. Мы выдержим. Поставьте, пожалуйста, «Урмахуру» Ларисы Гаджиевой, пишет нам Рустам. Ну что ж, Рустам, 120 звонков, это, конечно, мощно. Голосовые связи у вас железные. Держите, друзья, ритм. Мы за вас очень рады. Ну и композиция в подарок «Урмахур» в исполнении народной артистки Республики Дагестан Ларисы Гаджиевой обязательно для вас прозвучит. Ну а я, друзья, в свою очередь напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: лимонады «Тбилиссимо». По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Иногда желание сбывается, а желание услышать любимую песню сбывается всегда. Радио «Прибой» представляет. Ежедневно в 17:00 час ваших приветов и пожеланий.
1: Знаете, друзья, я смотрю на экран и вижу, как ваши слова выстраиваются в ленту одна за другим, словно очередь в кассе за самыми горячими и вкусными билетами. Ну и я открываю эту ленту и выпускаю каждое сообщение в эфир, друзья. Мессенджер Макс для связи 8-988-291-1007. Присоединяйтесь, ну а я зачитаю сообщение. Здравствуйте, передаю привет всем из Хасавюрта. Желаю всем хорошего настроения и поставьте, пожалуйста, песню «Дождь в саду» Олега Митяева. Ну, Хасавюрт, ловите привет от радиостанции «Прибой», и пусть за окном июль мы ненадолго включим уютный теплый дождь специально для вас в исполнении Олега Митяева «Дождь в саду». Прозвучит обязательно на волнах радиостанции «Прибой», а я зачитаю еще одно сообщение. Иза, привет из Дербента. Я наконец-то закончила ремонт, который длился полгода. И сегодня первый вечер в новой квартире. Передаю привет строителям и дизайнеру. Им отдельный респект. Поставьте что-нибудь уютное. Например, группу «Восток», композицию «Мама». Пишет вам Амина. Амина, с новосельем. Полгода ремонта – это подвиг. Теперь только уют и только покой. Пусть берегет обязательно будет ваш в вашем доме, ну и только самые чистые люди переступают ваш порог. Искренне вас поздравляю, ну и композиция в исполнении группы «Восток. Мама» обязательно прозвучит. Друзья, я же напоминаю, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – роскошь, доступная каждому.
2: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. Эксклюзив. Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизилюртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно в 17:00 на Радиоприбой. На Радиоприбой.
1: Друзья, сейчас в эфире то самое время, когда расстояние перестает быть препятствием. Ваши «Скучаю» из Сибири долетают до Дагестана быстрее, чем любой рейс, друзья, имейте это в виду. И это не магия, это просто радио, работающее на полную катушку. Мессенджер «Макс» для связи, друзья, напомню. 8-988-291-1007. Отправляйте свои координаты, мы доставим музыку. Итак, сообщение, друзья, поступает. Поступила вот такого плана. Салам из Нижнего Новгорода. Я студент-кораблестроитель. Сегодня сдал курсовой проект на отлично. Передаю привет своему научному руководителю. Вы верили в меня больше, чем я сам. Поставьте Абакара Курбан-Адамова, если можно, радиоприбой. Ищу тебя. Пишет нам Артур. Ну, Артур, с курсовой от всей души вас поздравляем, научного руководителя уважения, а вам громких достижений, скажем так. Трек обязательно прозвучит, пусть ваши корабли не боятся никаких штормов, хотелось бы добавить. Ну и далее еще одно сообщение. Прибой, привет из Тюмени. Я дальнобойщик, сейчас на трассе, и ваш эфир мой второй пилот. Передаю привет жене и дочке в Буйнакск, скоро буду. Поставьте что-нибудь в исполнении Даниэля Алиева, «Аномалия», если можно, пишет вам Алан. Ну что ж, Алан, ровной вам трассы и зеленых светофоров. Жена и дочка уверенно ждут и слушают сейчас нас. Ну а мы пока, вы пока поддадите газ, друзья. Ну и также, друзья, еще одно сообщение к нам поступило. Сейчас зачитаем. Так, здравствуйте, прибой. Меня зовут Живедин, я из Хасавюрта. Всем салам, поставьте песню Махаевой «Баба». Вот такое сообщение поступило, Живедин. Вам также и всем, кто сейчас в Хасавюрте, пламенный салам от всей радиостанции «Прибой». Специально для вас прозвучит интересный трек в исполнении Зайнаб Махаевой и Гаджилава под названием «Кани Баба». Ну а также, друзья, напомню, что спонсор программы «Час желаний» – ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов. Гарантия качества абсолютно на все изделия и, конечно, профессиональное обслуживание. Росювелир, вы достойны лучшего.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-50.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Компания «Союз» — это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» — ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
2: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Госдуму внесли законопроект об ограничении стоимости проезда в общественном транспорте. В Дагестане временно закрыли Красный мост, и Абдул-Рашид Садулаев пропустит чемпионат России из-за травмы. Теперь подробно. В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает ограничение стоимости проезда в общественном транспорте, введение социальных и ночных маршрутов, а также обязательный контроль за соблюдением расписания. Документ опубликован в электронной базе палаты. Также предусмотрено введение обязательной социальной маршрутной сети, согласно которой будут разрабатываться и финансироваться маршруты, связывающие каждый труднодоступный, удаленный или малонаселенный пункт с ближайшими центрами социальной инфраструктуры. Федеральная антимонопольная служба направила письма торговым организациям с напоминанием о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса и предложением ввести ограничения на цены и наценки на наиболее востребованные позиции школьного ассортимента. Об этом сообщает пресс-служба ФАС. Мера обусловлена сезонным ростом спроса в период подготовки детей к новому учебному году. Республика стала одним из 5 пилотных регионов федерального проекта по цифровому продвижению туристического потенциала России. Активная работа по привлечению аттестованных гидов и экскурсоводов, включенных в федеральный реестр, а также замещению своих услуг на платформе Marketplace впечатлений, стали решающими факторами отбора Дагестана в числе участников. Благодаря этому республика получит дополнительное продвижение на федеральном уровне. В Гергебельском районе временно прекращено движение транспорта через мост на дороге граница Чеченской республики Ботлих-Хунзах-Араканская площадка. Об этом сообщает пресс-служба Минтранс Дагестана. Причиной перекрытия трассы стало проседание промежуточной опоры и деформация пролетного строения с образованием прогиба. Специалисты проведут восстановительные работы. Движение возобновят после устранения дефектов. Один из самых титулованных российских борцов вольного стиля Абдул-Рашид Садулаев не примет участие в предстоящем чемпионате России. Причиной стала травма ноги, полученная спортсменом во время международного турнира в Грузии. О пропуске дагестанским борцом главного национального старта сезона сообщил главный тренер сборной России Хаджимурат Гацалов. По его словам, тренерский штаб считает приоритетной задачей полное восстановление спортсмена. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
0: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас в новом музыкальном на волнах радиостанции «Прибой». 18.06 выдают стрелки часов. 14 июля, вторник. В Махачкале вечер. Город понемногу остывает после жаркого дня. И сейчас особенно ясно слышны звуки. Шаги прохожих, отголоски музыки в открытых окнах. Шум волн где-то у берега. И в этой вечерней паузе, друзья, когда не нужно никуда спешить, самое время включить приемник и поймать, конечно, правильную волну, волну прибоя. Чем прекрасно радио? Оно не ждет, когда у вас появится настроение, оно его создает, не просит пароль, не спрашивает, где вы и чем заняты, просто входит в ваш дом, вашу машину, в конце концов, ваши наушники и делает этот вечер чуточку теплее и уютнее. Радио – это когда вы знаете, что где-то прямо сейчас тысячи людей слушают ту же мелодию, что и вы не один. Иза Ахметханова, веду этот финальный час. «Прибой» продолжает звучать для вас с лучшей музыкой, с родными голосами, ну и с тем самым чувством, когда все будет хорошо. Оставайтесь с нами, поехали далее.

0: Реклама.
1: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Летний день с радио «Прибой».
1: Друзья, согласитесь, красивая дружба, она не про количество проведенных вместе часов, не про ежедневные отчеты и бесконечные переписки. Она про то, как человек появляется и проявляется в твоей жизни, и появляется не с парадной, с парадного входа, а через, наверное, неприметную дверь, которую ты и сам не сразу заметил, но с правильными мыслями и чистой душой. И однажды ты понимаешь, без него уже невозможно, не потому что он что-то делает, а потому что он просто есть где-то рядом на твоей волне. Динара Магомедова спела об этом с той самой интонацией, которую не подделать. Красивый друг. Встречайте новинку на волнах радиостанции «Прибой».
0: Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: ВКонтакте и на сайте радиоприбой.ру.
1: Радио для всех.
0: Реклама.
2: Хирургия по праву считается вершиной медицины. Центр «Лекарь» имеет свое хирургическое отделение полного цикла, в котором собраны лучшие творения инженерной мысли в помощь квалифицированным врачам. Ежегодно в нашем отделении проводится более 1500 операций различной направленности и сложностей.
3: Медицинский центр «Лекарь». Мы врачи, и мы лечим. Адрес Гайдара Гаджиева, 24Е.
2: Мегафон 550-88-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
6: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2 бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио Прибой. Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

не звонил, ты бы не взяла. Извини, ты же не одна. У тебя в груди дом, семья.

знает, с тобой я падаю. Если летаю, последний свой пост пишу, стираю последнее слово. Места выбираешь, до Питера скорой. Тебе надо домой, не спорю.

0: Пробки на дорогах.
1: Итак, добрый вечер, дорогие друзья-водители. Вечерняя сводка. По данным Яндекс.Карт, прямо сейчас заторы в Махачкале сохраняются на следующих улицах. У нас проспект Казбекова выделен красным в Севендере. Далее по проспекту Алигажу-Акушинского у въезда в город большое скопление машин и также в районе троллейбусного кольца. Далее также улица Камаева у нас стоит. По Гайдара Гаджиева обе полосы также выделены красным. От кольца до дома Гамида Гаджиева наблюдаются заторы. Улица Агасиева, Чейрова также выделена красным. Стоит и улица Азиза Алиева. Зафиксированы заторы также и по проспекту Имама Шамиля в районе троллейбусного кольца. И далее в районе Джума-мечети. И на пересечении с улицей Магомеда Яракского и проспектом Гамидова, и вплоть до улицы Хаджи-Балача по проспекту Имама Шамиля наблюдаются заторы. Небольшие пробки у нас на Гагарина, на проспекте Гамидова. Также стоит у нас пересечение улицы Сергокалинской и Ирчи-Казака. На Магомеда Яракского также зафиксированы довольно серьезные заторы и зафиксировано ДТП на пересечении с проспектом Расула Гамзатова. Практически весь проспект Расула Гамзатова также стоит, обе полосы выделены красным, пробки и на Каркмасова, и на Батырая, и на Дзержинского улица, и на Радищева. Магомеда Гаджиева также улица стоит. Гусаева в пробках. Пересечение улицы Буйнакской и Дохадаева. Даниялова также у нас в заторах. Что же у нас в редукторном поселке, дорогие друзья? По всему проспекту Петра Первого наблюдаются заторы от моста до улицы Эльзы Ибрагимовой и от Лаптиева до кольца. На пересечении с проспектом Насрудинова и Хаджи-Балача по проспекту Петра Первого также у нас заторы. Хивская улица частично выделена красным. Дорогие друзья, просим вас, конечно, максимально быть аккуратными, терпеливыми, соблюдать правила дорожного движения. Берегите себя и, конечно, счастливого пути!

0: Реклама на радио.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очное и заочное. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети! Премиальные Cybox, Дугабот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Избербаш,
1: Бабаюрт,
0: Ахты,
1: Дагестанские огни,
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В Дагестане из-за паводков усилят контроль за качеством воды и санитарным состоянием территории. В регионе прорабатывают план восстановления Алиевского водохранилища. И в республике продолжается летняя оздоровительная кампания для детей. Теперь подробно. В Дагестане из-за паводков усилят контроль за качеством воды и санитарным состоянием территории. Профильным службам поручено регулярно исследовать пробы из открытых водоемов. Главам муниципалитетов рекомендовано оперативно очистить, осушить и дезинфицировать подвалы многоквартирных домов, которые стали очагами размножения переносчиков болезней. Ответственным ведомствам поручено провести своевременную обработку пастбищ и скотопрогонных трасс от клещей. Особое внимание обращено на ситуации в Карабдахкенском, Кизил-Юртовском и других районах, где ранее отмечались факты острых кишечных заболеваний и клещевой активности. В Дагестане этим летом развернулась масштабная кампания по организации детского отдыха и оздоровления. По данным Роспотребнадзора, в этом году санитарно-эпидемиологические заключения получили 349 лагерей, что на 88 объектов больше, чем в прошлом году. Планируется, что отдыхом будет охвачено более 42,5 тысяч детей, это на 3 тысячи больше, чем годом ранее. В Дагестане одобрили выплаты 2000 пострадавших от чрезвычайных ситуаций, которым ранее в них отказали. Об этом премьер-министр республики Магомед Рамазанов сообщил на заседании главы МЧС России Александра Куренкова. Отмечается, что повторно рассматриваются только те заявления, которые могут быть пересмотрены в соответствии с законодательством. В республике прорабатывают план восстановления разрушенного паводками Алиевского водохранилища. Инициативная группа жителей представила свои идеи по реабилитации гидротехнического сооружения в Министерство природных ресурсов региона. Там отметили важность конструктивного диалога и подтвердили готовность оказать содействие в вопросах восстановления водного объекта. Специалисты обсудят технические детали проекта, чтобы вернуть водохранилищу функциональность и облагородить прилегающую территорию. Махачкалинская «Динамо» в рамках предсезонной подготовки провело контрольный матч с действующим чемпионом России Санкт-Петербургским «Зенитом». Встреча завершилась в ничью со счетом 1-1. Матч состоялся в северной столице. Хозяева сумели избежать поражения лишь в завершении встречи, реализовав пенальти, назначенный воротам махачкалинской команды. Для «Динамо» этот матч стал четвертым контрольным поединком в рамках подготовки к новому сезону российской премьер-лиги. И о курсах валют на сегодня: доллар 76 рублей 62 копейки, евро 87 рублей 58 копеек. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. На Радио Прибой притчи народов мира.
6: Учитель говорил: не издевайтесь над уродством, благодаря ему вы созерцаете прекрасное. Не презирайте убогих и бедных духом, благодаря им вы знаете, что такое величие и благородство души. Не унижайте поверженного вами врага. Благодаря ему вы ощущаете вкус победы. Не попирайте немощь и старость. Благодаря им вы цените свое здоровье и молодость. Но избегайте чрезмерных наслаждений, кичливости и жестокости. Благодаря им человек узнает, что такое голод, стыд и страх.
5: На Радио Прибой притчи народов мира.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: В сети оптик «Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Внимание! Жаркие скидки в «Росювелир». Только до 15 июля в сети салонов «Росювелир» жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
4: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
3: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
5: Вачидун, вачидун, дуца квалатлы. Хвабадир гарбида, хайкарандедун. Вачидун, вачидун, дуца квалатлы. Хвабадир гарбида, хайкарандедун.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас.

0: Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Реклама. Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 20 часов.
1: Песня в стиле шансон на волнах прибоя. Музыка, которая

без тебя задыхаюсь, твержу твое имя, вспоминаю о нас и о прожитых.

вишни в Дербенте расцветают весною. Тонким шелком восточным окутала даль.

0: Вы слушаете «Радио Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
3: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Летний день с радио «Прибой».
1: Усталый поступил по жизни, идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни, две рюмки водки и хвальба.

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
3: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.
6: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L-0TU-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
7: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляной фильтр и работы за наш счет. Срок акции с 10 июля по 10 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: Аварская поговорка.
8: Олгу дунял сырана, алжанду кубатана.
9: Весь мир обошел, рай дома оказался.
7: Радио «Прибой».

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Радио «Прибой».
0: Музыка, за которую не стыдно.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8 938 780 5025.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8 988 451 51 51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 42 47 47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Компания «Союз» – это 10 лет безупречной репутации, честные условия и гарантированное качество строительства. Мы создаем дома, которые становятся настоящим местом силы для вашей семьи. «Союз» – ваша уверенность в завтрашнем дне. Подробности по телефону 66-88-88.
4: Становится жарко, но мы знаем, как спасти положение. Торговый дом «Киргу» представляет космически выгодное предложение. Кондиционеры всего за 9 990 рублей и беспроцентная рассрочка по нормам ислама. Огромный ассортимент, любые производители, любые мощности. Хотите надежный японский? Есть. Хотите бюджетный, но мощный? Пожалуйста. Киргу, ваш личный климат-контроль.
5: Новый сезон начинается здесь. Махачкалинская «Динамо» приглашает всех на «Анжи-арену». Покупайте абонементы на домашние матчи на официальном сайте клуба и поддерживайте родную команду. Время большого футбола, ярких побед и незабываемых эмоций. Вместе в новый век «Динамо».
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Внимание! Жаркие скидки в Росювелир. Только до 15 июля в сети салонов Росювелир жаркая акция. Плюс 20% к вашей дисконтной карте на бриллианты и плюс 10% на остальные изделия. Лето – лучшее время для красивых подарков и приятных покупок с дополнительной выгодой. Такие предложения не ждут, их забирают. Телефон 68 20 40.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47. Вспомни, что было.

0: Лимонады Тбилисимо. По-грузински вкусно. Спрашивайте в магазинах.
1: Педагогический колледж имени Магомеда Меджидова в городе Избербаш объявляет прием по специальностям: юриспруденция, оператор информационных систем, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, коррекционная педагогика, физическая культура, дизайн, изобразительное искусство и черчение, музыкальное образование, форма обучения очная и заочная. По всем вопросам обращаться по телефону 8-960-410-0055 по адресу города Избербаш, улица Гусиханова, 2.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама. Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке.
1: Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66 66 63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не каждая травма заметна сразу. Не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД. Медицина, которые доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Прибой. Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

горы, море, ласковый прибой. В мире нет дороже родины такой. Радио «Прибой».

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

познакомил двоих островок. Ты случайно нашла его, а я мимо проплыть не смог. Этот райский клочок земли для двоих был подарен судьбой.

чтоб расстаться теперь не смогли. Оба поняли мы сейчас, что любовной ловушки

0: flowers grow.
1: Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Ту отпуск.
1: А лето уже с тобой. Лето твоей свободы.
0: Прибой.
2: Весь Дагестан на одной волне.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.